0: Кабинет министров проект поправок к закону об автоперевозках о полном прекращении со следующего года пассажирских перевозок в Россию и Беларусь. Поправки предусматривают, что регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь, а также транзитом через территорию Латвии в эти страны будут запрещены. Согласно международному соглашению, в настоящее время действует один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Перевозки в Москву ежедневно осуществляет норма А, которая работает под брендом «Эколайнс». Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года и продлевать его не планируется. Министерство сообщения подготовило информационный доклад о дальнейшей организации международных автоперевозок с Россией и совершенствовании нормативного регулирования, в котором анализируется обмен разрешениями на автоперевозки между Латвией и Россией с 2022 по 2026 год, оценивается их влияние на народное хозяйство и занятость, обобщена информация о ситуации с пассажирскими перевозками и определена на необходимость совершенствования нормативного регулирования. Документ будет подан на рассмотрение в правительство. В первом полугодии 2026 года по маршруту Рига-Москва было перевезено 9079 пассажиров. При этом в июне по сравнению с январем спрос вырос более чем на четверть. Многие региональные пассажирские перевозчики, с которыми заключены долгосрочные договоры об обеспечении услуг общественного транспорта, 16 сентября в знак протеста на один день прекратят выполнение рейсов, сообщили в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. Президент ассоциации Ива Ошинекс сообщил, что на данный момент точное число предприятий, которые примут участие в акции протеста, еще неизвестно, однако большинство перевозчиков присоединится к ней. Как заявили в ассоциации, акция будет проведена в знак протеста против того, что в результате длительных переговоров и на фоне продолжающегося роста затрат Министерства сообщения до сих пор не нашло решения для индексации долгосрочных договоров в соответствии с меняющимися экономическими условиями. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей акции. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно, чтобы найти решение для обеспечения долгосрочной стабильности в отрасли. Как указал Ошинекс, перевозчики не хотят протестовать, а хотят добиться решение, однако длившиеся более года дискуссии не дали результата, который позволил бы им работать в соответствии с фактическими затратами на услуги. Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает незамедлительно найти решение по индексации долгосрочных договоров региональных автобусных перевозчиков и обеспечить дополнительное финансирование для компенсации существенного роста затрат. Также ассоциация требует до 15 сентября поручить автотранспортной дирекции внести необходимые поправки в долгосрочные договоры. Одновременно ассоциация призывает обеспечить перевозчикам компенсацию за существенный рост цен на топливо, вызванный последствиями конфликта на Ближнем Востоке, и найти дополнительное бюджетное финансирование для покрытия расходов, которые возникнут в результате поправок к долгосрочным договорам. Перевозчики подчеркивают, что условия действующих долгосрочных договоров были разработаны в другой экономической ситуации. С момента подачи конкурсных предложений цены на топливо выросли более чем на 56%. Общий уровень инфляции достиг 38,1%. В результате установленная в договорах цена услуг больше не соответствует фактическим затратам. Ассоциация подчеркивает, что главная цель перевозчиков – добиться долгосрочного решения в сфере регионального общественного транспорта. Акция протеста 16 сентября станет призывом к правительству принять соответствующие решения, чтобы предотвратить риски для обеспечения услуг общественного транспорта в регионах. Общество «Латвийская сеть благополучия детей» сравнило данные, проведенных в 2017 и 2024 годах опросов, чтобы выяснить, как за 7 лет изменилось благополучие подростков в возрасте от 13 до 17 лет. В рамках исследования подросткам задавали вопросы об удовлетворенности жизнью, эмоциональном самочувствии, отношениях в семье и школе, а также просили оценить свое здоровье и материальное благополучие. Положительным является то, что 96% подростков обеспечены основными потребностями. Едой, одеждой и школьными принадлежностями. 9 лет назад карманных денег хватало 73% опрошенных. Теперь уже 80% могут сказать, что довольны количеством карманных денег. Почти 90% молодых людей хорошо себя чувствуют у себя дома. Исследование показало, что значительно выросла доля подростков, которые часто или постоянно испытывают страх. В 2017 году таких молодых людей было всего 13%, а теперь уже более половины. Молодые люди также испытывают эмоциональную усталость, число таких подростков выросло на 7 процентных пунктов до 67%. Доля подростков, сталкивающихся с травлей со стороны сверстников, выросла с 8 до 15%. В 2024 году только 46% подростков указали, что им нравится ходить в школу. Ранее в школу с удовольствием ходили почти 60% молодых людей. В свою очередь, младших школьников опросили в рамках международного исследования благополучия детей «Мир детей». Латвия в этом международном исследовании участвовала впервые. Выяснилось, что средний показатель субъективного благополучия учеников начальных классов составляет 8,7 пункта из 10. 71% детей показывают высокий уровень субъективного благополучия. Две трети детей этого возраста в Латвии оценивают свою жизнь в целом как очень счастливую. В то же время уже в возрасте начальных классов часть детей испытывают эмоциональную нагрузку. 31% детей испытывают сильную усталость, 13% – сильное беспокойство. Значительное большинство, или 76% учеников младших классов, согласны с тем, что учителя им помогут, если в школе возникнет проблема. Однако менее половины, или 46%, отмечают, что им нравится ходить в школу. Особенно тревожны данные об отношениях со сверстниками. Почти 80% учеников начальных классов за последний месяц столкнулись хотя бы с одной ситуацией травли в школе. И почти каждый второй хотя бы с одним случаем – кибертравли. Чаще всего дети сталкивались с обзываниями. Случаи мобинга не одинаково распространены во всех группах детей. Более высокие показатели выявлены среди детей с инвалидностью или физическими и психическими ограничениями, детей с более низким уровнем материального благополучия и детей, находящихся в более сложных семейных обстоятельствах, а также среди детей, которые дома общаются не только на латышском языке. Хорошая новость заключается в том, что семья и дом являются одними из самых высоко оцениваемых детьми сфер жизни. 82% детей полностью согласны с тем, что дома они чувствуют себя в безопасности и получают заботу. Однако, как минимум одному из пяти детей часто или постоянно приходится беспокоиться о финансовой ситуации в семье. Более низкие показатели материального благополучия чаще наблюдаются среди детей из семей с одним родителем. Среди детей с инвалидностью или другими физическими или психическими ограничениями. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Первые 100 дней работы правительства премьер-министра Андриса Кулбергса можно считать успешным стартом. Однако для пищевой промышленности настоящей проверкой станут результаты через 200 и 300 дней, заявила председатель Совета Латвийской Федерации предприятий пищевой промышленности Инна Рашура. По ее словам, 3 месяцев недостаточно для полноценной оценки правительства или отдельных министров. В ассоциации положительно отмечают, что с Министерством земледелия отрасль не ограничивается обсуждением проблем. По ряду вопросов уже идет практическая работа. Один из примеров – регулирование закупок продуктов питания для государственного сектора, которое должно дать латвийским производителям возможность на равных конкурировать с импортной продукцией. Отрасль также участвует в обсуждении вопросов с Министерством климата и энергетики. В частности, речь идет о практическом внедрении нового регламента об упаковке. При этом во всех случаях пока речь идет именно о начатой работе, а не о завершенных изменениях. Окончательную оценку правительству производители смогут дать после того, как договоренности превратятся в конкретные решения и начнут работать на практике, подчеркнула Шура. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию и Исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Правительство планирует установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Белоруссии и их обработку, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Также планируется обеспечить проверку транзитных грузов и сотрудничать с представителями Украины для определения происхождения зерна. Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится достичь единой позиции с остальными странами Балтии, чтобы для российского зерна не использовалась инфраструктура региона. Премьер отметил, что Россия стремится максимально использовать экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черноморский экспортный коридор. В понедельник, 7 сентября, президент Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке председателя Думы Ауждавговского края Виталия Айсболца, чтобы обсудить ущерб, причиненный самоуправлению августовской бурей. Во время встречи обсуждались важнейшие проблемы в устранении последствий бури, а также сделанные после нее выводы. Как заявил Айсболц, августовская буря стала для всех настоящим уроком, и важно найти решение для обеспечения альтернативной связи в случае прекращения электроснабжения. И нам повезло, что буря была летом, а не зимой, когда люди нуждаются в отоплении. Котельные смогли бы продолжать производить теплоэнергию, потому что у них есть генераторы. Но в многоквартирных домах установлены автоматизированные теплоузлы и насосы, которые при прекращении электроснабжения перестали бы работать. Для этого тоже нужно найти альтернативное решение, сказал руководитель края. Число сотрудников латвийской национальной авиакомпании Air Baltic до конца октября не изменится, сообщил председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов. Комментируя вопрос о том, начала ли авиакомпания процесс коллективных увольнений в связи с сокращением объема деятельности, Мартынов от имени совета директоров компании пообещал, что все будет происходить в соответствии с законом, а также будут проводиться консультации с профсоюзом и группами сотрудников. Он указал, что когда рост возобновится, компания хотела бы снова принять этих же сотрудников на работу, поэтому все должно происходить честно и прозрачно. Как уже сообщалось, Латвийский авиационный профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для сотрудников, которые могут быть уволены. В Ропашском крае заметили медведя, сообщает самоуправление в социальных сетях и на своем сайте. Медведя видели в Цекуле, Сауреши и Упаслаес, отмечают самоуправление, призывая людей соблюдать осторожность и рекомендации по безопасности. Если медведь замечен в населенном пункте или вблизи жилых домов, людям рекомендуется не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать. При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, медленно отступать от него и не перекрывать животному путь к отступлению. Не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или пугать собаками. Людям рекомендуется держаться на расстоянии и направиться в безопасное место, а о местонахождении медведя сообщить муниципальной полиции. Как отмечает Управление охраны природы, одной из причин, по которым медведи могут приближаться к населенным пунктам, является легко доступная пища. Поэтому жителям рекомендуется устранить на своих участках доступные для животных источники пищи. Как сообщалось ранее, в этом году медведи замечали во многих местах Латвии, в том числе вблизи населенных пунктов. Медведи видели в долине Гауи, Смилтоне, Екапилсе и других местах. Пророссийская террористическая группировка Global Citizens Against War 1984, которая ранее уже брала на себя ответственность за диверсии в Европе, разослала письма с угрозами Латвии, Польше и Португалии с требованием прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Согласно распространенному группировкой заявлению для прессы, она выступила против латвийских компаний E-Race и Unitrack, польских PJZ, WB Electronics, JFG Composite и Nitrochem, а также португальской TechEver. Если требования группировки будут проигнорированы и указанной компании до 7 октября не прекратят поставки оружия Украине, она угрожает остановить деятельность этих компаний любыми средствами. Правительствам упомянутых стран группировка дала месяц на выполнение своих требований. В качестве доказательства серьезности своих намерений группировка прислала фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне, на которых видна аббревиатура их названия. Ранее группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога в августе предприятия в Словакии, принадлежащего украинскому производителю беспилотников «Skyton». Снижение НДС на основные продукты питания в Латвии в целом действительно дошло до покупателей. Среднее снижение цен оказалось даже выше установленного ориентира в 7,4%. По итогам мониторинга Совета по конкуренции оно составило 8,3%. Речь идет о четырех группах товаров – молоке, хлебе, яйцах и мясе птицы. С 1 июля ставка НДС на них была снижена с 21 до 12%. Проверка показала, что крупнейшие продуктовые сети в основном полностью отразили снижение налога в ценах. При этом в отдельных случаях стоимость товаров изначально уменьшилась меньше, чем предполагалось. Совет запросил у торговцев объяснения по таким позициям. Компании связали выявленные расхождения с техническими ошибками, отсутствием отдельных товаров в продаже и особенностями обработки данных. После проверки цены и ставки НДС были скорректированы. Лучший результат в плане снижения цен оказался у молочных продуктов. В среднем они подешевели на 8,6%. Далее идут продукты из мяса птицы 8,3%, хлебобулочные изделия 8,26%, а также яйца 8,14%. Таким образом, во всех категориях среднее снижение превысило установленный показатель в 7,4%. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце августа этого года составил 4,6% экономически активного населения. Это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце августа в агентстве было зарегистрировано 41 497 безработных, что на 776 меньше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце августа по-прежнему был в Рижском регионе – 3,8%. Процента экономически активного населения, столько же, сколько и месяцем ранее. А самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгальском регионе – 9,2%, и это на 0,2% меньше, чем месяцем ранее. В Видземе уровень зарегистрированной безработицы в августе составил 4,1%, в Курземе и Земгале – по 4,5% экономически активного населения. В 2025 году ожирение наблюдалось у 24,6% жителей Латвии старше 18 лет, что является вторым по величине показателем в Европейском Союзе, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Евростат. Более высокий показатель ожирения зарегистрирован только на Мальте – 26,6%. Третий по величине показатель был в Финляндии – 23,2%. В Латвии доля страдающих ожирением на 8,3% превысило средний показатель по ЕС. В целом в ЕС в 2025 году ожирением страдали 16,3% взрослого населения. Самый низкий показатель ожирения зарегистрирован в Италии – 7%, в Греции – 12,8%, в Румынии – 12,9%. Согласно данным Евростат, в прошлом году 35,4% жителей ЕС был избыточный вес, однако индекс массы тела еще не достиг порога ожирения. Таким образом, в общей сложности 51,7% или более половины взрослых жителей стран ЕС имели избыточный вес или ожирение. У мужчин избыточный вес констатирован чаще, чем у женщин. Ожирение имели 17,4% мужчин и 15,3% женщин, в то время как индекс массы тела в пределах от 25 до 30 был у 41,9% мужчин и 29,3% женщин. Недостаточный вес имели 2,9% женщин и 1% мужчин. Знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились, особенно в чтении, показало новейшее международное исследование по оценке учебных достижений учащихся ПИСА, которое проводится в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. В рамках исследования 15-летние подростки выполняли задания по математике, чтению, естественным наукам, а также решали задачи в цифровой среде. По сравнению с 2015 годом, средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 пункт, что почти в два раза превышает среднее падение в странах Организации экономического сотрудничества и развития. В исследовании 2025 года латвийские школьники набрали по чтению в среднем 430 пунктов. Средний же показатель по странам организации составляет 461 пункт. Высший уровень продемонстрировали лишь 2,6% школьников. 41% не достиг минимального уровня. Исследование показывает, что проблема с чтением связана в том числе числе со способностью учащихся концентрироваться и удерживать внимание. Причем эти проблемы возникли не к концу основной школы. Похожий спад наблюдался уже на этапе начальной школы в международном исследовании качества чтения и понимания текста. По естественным наукам школьники в среднем набрали 468 пунктов, это минус 17 пунктов по сравнению с 2015 годом. По математике 460 пунктов, минус 23 пункта по сравнению с 2015 годом. В свою очередь, в компьютерном решении проблем средний результат латвийских школьников составляет 507 пунктов, что превышает средний показатель по странам Организации экономического сотрудничества и развития, который составляет 500 пунктов. Результаты учащихся в разных школах существенно различаются, при этом местоположение школы само по себе не оказывает определенного влияния. Большое значение имеют состав учащихся и условия, в которых проходит обучение, отмечают исследователи. Важен и язык, на котором школьники общаются в повседневной жизни. Около трети латвийских учащихся дома не говорят на латышском языке, и их результаты по чтению в среднем на 84 пункта ниже. Особенно большую разницу продемонстрировали учащиеся программ нацменьшинств. Почти 60% из них не достигли уровня чтения необходимого, чтобы самостоятельно понимать и использовать более сложную информацию. Авторы исследования указывают, что результаты Латвии следует оценивать и в контексте изменений в системе образования. За последние десятилетия были проведены реформы учебного содержания, системы проверочных работ и языка обучения. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 обучение длительное время проходило удаленно. В то же время из данных исследования нельзя сделать вывод, что спад достижений вызван конкретными реформами образования. Также исследование не позволяет определить, какова именно причина недостаточного владения языком и как результаты изменятся после проведения реформы в долгосрочной перспективе. В исследовании зафиксирована и существенная разница в достижениях учащихся в зависимости от их социально-экономического положения. В Латвии разница результатов по естественным наукам между школьниками с самым высоким и самым низким социально-экономическим статусом составляет 78 пунктов. Рост потребительских цен в Латвии в августе этого года по сравнению с июлем составил 0,3%, а годовая инфляция – 3,2% по сравнению с показателем в 2,6% в июле, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в августе вырос на 3,3%. Экономический эффект рижского марафона о Риме за последние три года достиг почти 45 миллионов евро, из которых 38,5 миллионов евро в экономику Латвии принесли иностранные участники и сопровождающие их лица, сообщили организаторы марафона. В этом году рижский марафон собрал рекордное число иностранных гостей – 6 593 бегуна и 6 447 сопровождающих лиц, или в целом 13 040 человек. Их расходы в этом году принесли экономике Латвии 12 миллионов 520 тысяч евро, обеспечив почти 2 миллиона евро в виде поступления НДС в госбюджет. В целом прямое экономическое влияние рижского марафона 2026 года на экономику Риги достигло 13 миллионов 590 тысяч евро, из которых 92% составили расходы иностранных гостей. Исследование экономического влияния рижского марафона Риме, проведенного на основе опросов участников забега и анализа данных о посещаемости и расходах на мероприятие, показало, что с 2024 по 2026 год общее экономическое влияние марафона достигло 44 миллионов 900 тысяч евро, или в среднем почти 15 миллионов евро в год. За три года расходы иностранных гостей в туристическом секторе составили 16 миллионов 950 тысяч евро, расходы на покупки и прочее 21 миллион 540 тысяч евро. В целом расходы иностранных гостей составили около 86% от экономического влияния рижского марафона, что подтверждает значение мероприятия в привлечении иностранных денежных средств в экономику Латвии. Как заявил мэр Риги Вейсторс Клейнбергс, учитывая софинансирование мероприятия столичным самоуправлением в размере 300 тысяч евро, каждый евро, вложенный самоуправлением в марафон, в этом году вернул в экономику Риги около 45 евро. В этом году в марафоне приняли участие рекордное Суммарное число участников – 46 313 бегунов. Это на 15% больше, чем годом ранее. Продолжало расти число иностранных участников с 6 017 бегунов в прошлом году до 6 593 в этом году, то есть почти на 10%. По сравнению с 2024 годом, когда в марафоне участвовало 4 306 иностранных бегунов, за два года их число выросло более чем наполовину. В ходе опроса 72% иностранных участников указали, что приехали в Ригу вместе с семьей, друзьями или другими спутниками. Иностранные участники и их спутники в среднем оставались в Латвии на 3,42 ночи. Их средние расходы достигали 280 евро в день, что примерно на 29% больше, чем средние суточные расходы иностранных гостей в Латвии в целом.

оценки правительства или отдельных министров. В ассоциации положительно отмечают, что с Министерством земледелия отрасль не ограничивается обсуждением проблем. По ряду вопросов уже идет практическая работа. Один из примеров – регулирование закупок продуктов питания для государственного сектора, которое должно дать латвийским производителям возможность на равных конкурировать с импортной продукцией. Отрасль также участвует в обсуждении вопросов с Министерством климата и энергетики. В частности, речь идет о практическом внедрении нового регламента об упаковке. При этом во всех случаях пока речь идет именно о начатой работе, а не о завершенных изменениях. Окончательную оценку правительству производители смогут дать после того, как договоренности превратятся в конкретные решения и начнут работать на практике, подчеркнула Шура. Правительство планирует установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Белоруссии и их обработку, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Также планируется обеспечить проверку транзитных грузов и сотрудничать с представителями Украины для определения происхождения зерна. Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится достичь единой позиции с остальными странами Балтии, чтобы для российского зерна не использовалась инфраструктура региона. Премьер отметил, что Россия стремится максимально использовать экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черноморский экспортный коридор. В понедельник, 7 сентября, президент Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке председателя Думы Ауждавговского края Виталия Айсболца, чтобы обсудить ущерб, причиненный самоуправлению августовской бурей. Во время встречи обсуждались важнейшие проблемы в устранении последствий бури, а также сделанные после нее выводы. Как заявил Айсболц, августовская буря стала для всех настоящим уроком, и важно найти решение для обеспечения альтернативной связи в случае прекращения электроснабжения. И нам повезло, что буря была летом, а не зимой, когда люди нуждаются в отоплении. Котельные смогли бы продолжать производить теплоэнергию, потому что у них есть генераторы. Но в многоквартирных домах установлены автоматизированные теплоузлы и насосы, которые при прекращении электроснабжения перестали бы работать. Для этого тоже нужно найти альтернативное решение, сказал руководитель края. Число сотрудников латвийской национальной авиакомпании Air Baltic до конца октября не изменится, сообщил председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов. Комментируя вопрос о том, начала ли авиакомпания процесс коллективных увольнений в связи с сокращением объема деятельности, Мартынов от имени совета директоров компании пообещал, что все будет происходить в соответствии с законом, а также будут проводиться консультации с профсоюзом и группами сотрудников. Он указал, что когда рост возобновится, компания хотела бы снова принять этих же сотрудников на работу, поэтому все должно происходить честно и прозрачно. Как уже сообщалось, Латвийский авиационный профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для сотрудников, которые могут быть уволены. В Ропашском крае заметили медведя, сообщает самоуправление в социальных сетях и на своем сайте. Медведя видели в Цекуле, Сауреши и Упаслаес, отмечают самоуправление, призывая людей соблюдать осторожность и рекомендации по безопасности. Если медведь замечен в населенном пункте или вблизи жилых домов, людям рекомендуется не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать. При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, медленно отступать от него и не перекрывать животному путь к отступлению. Не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или пугать собаками. Людям рекомендуется держаться на расстоянии и направиться в безопасное место, а о местонахождении медведя сообщить муниципальной полиции. Как отмечает Управление охраны природы, одной из причин, по которым медведи могут приближаться к населенным пунктам, является легко доступная пища. Поэтому жителям рекомендуется устранить на своих участках доступные для животных источники пищи. Как сообщалось ранее, в этом году медведи замечали во многих местах Латвии, в том числе вблизи населенных пунктов. Медведи видели в долине Гауи, Смилтоне, Екапилсе и других местах. Пророссийская террористическая группировка Global Citizens Against War 1984, которая ранее уже брала на себя ответственность за диверсии в Европе, разослала письма с угрозами Латвии, Польше и Португалии с требованием прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Согласно распространенному группировкой заявлению для прессы, она выступила против латвийских компаний E-Race и Unitrack, польских PJZ, WB Electronics, JFG Composite и NIS.
Нитрокем, а также о португальской Текевер. Если требования группировки будут проигнорированы и указанной компании

До 7 октября они прекратят поставки оружия Украине, она угрожает остановить деятельность этих компаний любыми средствами. Правительствам упомянутых стран группировка дала месяц на выполнение своих требований. В качестве доказательства серьезности своих намерений группировка прислала фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне, на которых видна аббревиатура их названия. Ранее группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога в августе предприятия в Словакии, принадлежащего украинскому производителю беспилотников Skyton. Снижение НДС на основные продукты питания в Латвии в целом действительно дошло до покупателей. Среднее снижение цен оказалось даже выше установленного ориентира в 7,4%. По итогам мониторинга Совета по конкуренции оно составило 8,3%. Речь идет о четырех группах товаров – молоке, хлебе, яйцах и мясе птицы. С 1 июля ставка НДС на них была снижена с 21 до 12%. Проверка показала, что крупнейшие продуктовые сети в основном полностью отразили снижение налога в ценах. При этом в отдельных случаях стоимость товаров изначально уменьшилась меньше, чем предполагалось. Совет запросил у торговцев объяснения по таким позициям. Компании связали выявленные расхождения с техническими ошибками, отсутствием отдельных товаров в продаже и особенностями обработки данных. После проверки цены и ставки НДС были скорректированы. Лучший результат в плане снижения цен оказался у молочных продуктов. В среднем они подешевели на 8,6%. Далее идут продукты из мяса птицы 8,3%, хлебобулочные изделия 8,26%, а также яйца 8,14%. Таким образом, во всех категориях среднее снижение превысило установленный показатель в 7,4%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство сообщения подало в Кабинет министров проект поправок к закону об автоперевозках о полном прекращении со следующего года пассажирских перевозок в Россию и Беларусь. Поправки предусматривают, что регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь, а также транзитом через территорию Латвии в эти страны будут запрещены. Согласно международному соглашению, в настоящее время действует один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Перевозки в Москву ежедневно осуществляет норма А, которая работает под брендом Эколайнс. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года и продлевать его не планируется. Министерство сообщения подготовило информационный доклад о дальнейшей организации международных автоперевозок с Россией и совершенствовании нормативного регулирования, в котором анализируется обмен разрешениями на автоперевозки между Латвией и Россией с 2022 по 2026 год, оценивается их влияние на народное хозяйство и занятость, обобщена информация о ситуации с пассажирскими перевозками и определена необходимость совершенствования нормативного регулирования. Документ будет подан на рассмотрение в правительство. В первом полугодии 2026 года по маршруту Рига-Москва было перевезено 9079 пассажиров. При этом в июне по сравнению с январем спрос вырос более чем на четверть. Многие региональные пассажирские перевозчики, с которыми заключены долгосрочные договоры об обеспечении услуг общественного транспорта, 16 сентября в знак протеста на один день прекратят выполнение рейсов, сообщили в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. Президент ассоциации Ива Ошинекс сообщил, что на данный момент точное число предприятий, которые примут участие в акции протеста, еще неизвестно, однако большинство перевозчиков присоединится к ней. Как заявили в ассоциации, акция будет проведена в знак протеста против того, что в результате длительных переговоров и на фоне продолжающегося роста затрат Министерства сообщения до сих пор не нашло решения для индексации долгосрочных договоров в соответствии с меняющимися экономическими условиями. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей акции. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно, чтобы найти решение для обеспечения долгосрочной стабильности в отрасли. Как указал Ошинекс, перевозчики не хотят протестовать, а хотят добиться решение, однако длившиеся более года дискуссии не дали результата, который позволил бы им работать в соответствии с фактическими затратами на услуги. Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает незамедлительно найти решение по индексации долгосрочных договоров региональных автобусных перевозчиков и обеспечить дополнительное финансирование для компенсации существенного роста затрат. Также ассоциация требует до 15 сентября поручить автотранспортной дирекции внести необходимые поправки в долгосрочные договоры. Одновременно ассоциация призывает обеспечить перевозчикам компенсацию за существенный рост цен на топливо, вызванный последствиями конфликта на Ближнем Востоке, и найти дополнительное бюджетное финансирование для покрытия расходов, которые возникнут в результате поправок к долгосрочным договорам. Перевозчики подчеркивают, что условия действующих долгосрочных договоров были разработаны в другой экономической ситуации. С момента подачи конкурсных предложений цены на топливо выросли более чем на 56%. Общий уровень инфляции достиг 38,1%. В результате установленная в договорах цена услуг больше не соответствует фактическим затратам. Ассоциация подчеркивает, что главная цель перевозчиков – добиться долгосрочного решения в сфере регионального общественного транспорта. Акция протеста 16 сентября станет призывом к правительству принять соответствующие решения, чтобы предотвратить риски для обеспечения услуг общественного транспорта в регионах. Общество «Латвийская сеть благополучия детей» сравнило данные, проведенных в 2017 и 2024 годах опросов, чтобы выяснить, как за 7 лет изменилось благополучие подростков в возрасте от 13 до 17 лет. В рамках исследования подросткам задавали вопросы об удовлетворенности жизнью, эмоциональном самочувствии, отношениях в семье и школе, а также просили оценить свое здоровье и материальное благополучие. Положительным является то, что 96% подростков обеспечены основными потребностями. потребностями – едой, одеждой и школьными принадлежностями. 9 лет назад карманных денег хватало 73% опрошенных. Теперь уже 80% могут сказать, что довольны количеством карманных денег. Почти 90% молодых людей хорошо себя чувствуют у себя дома. Исследование показало, что значительно выросла доля подростков, которые часто или постоянно испытывают страх. В 2017 году таких молодых людей было всего 13%, а теперь уже более половины. Молодые люди также испытывают эмоциональную усталость. Число таких подростков выросло на 7 процентных пунктов, до 67%. Доля подростков, сталкивающихся с травлей со стороны сверстников, выросла с 8 до 15%. В 2024 году только 46% подростков указали, что им нравится ходить в школу. Ранее в школу с удовольствием ходили почти 60% молодых людей. В свою очередь, младших школьников опросили в рамках международного исследования благополучия детей «Мир детей». Латвия в этом международном исследовании участвовала впервые. Выяснилось, что средний показатель субъективного благополучия учеников начальных классов составляет 8,7 пункта из 10. 71% детей показывают высокий уровень субъективного благополучия. 2/3 детей этого возраста в Латвии оценивают свою жизнь в целом как очень счастливую. В то же время уже в возрасте начальных классов часть детей испытывают эмоциональную нагрузку. 31% детей испытывают сильную усталость, 13% – сильное беспокойство. Значительное большинство, или 76% учеников младших классов, согласны с тем, что учителя им помогут, если в школе возникнет проблема. Однако менее половины, или 46%, отмечают, что им нравится ходить в школу. Особенно тревожны данные об отношениях со сверстниками. Почти 80% учеников начальных классов за последний месяц столкнулись хотя бы с одной ситуацией травли в школе. И почти каждый второй хотя бы с одним случаем кибертравли. Чаще всего дети сталкивались с обзываниями. Случаи моббинга не одинаково распространены во всех группах детей. Более высокие показатели выявлены среди детей с инвалидностью или физическими и психическими ограничениями, детей с более низким уровнем материального благополучия и детей, находящихся в более сложных семейных обстоятельствах, а также среди детей, которые дома общаются не только на латышском языке. Хорошая новость заключается в том, что семья и дом являются одними из самых высоко оцениваемых детьми сфер жизни. 82% детей полностью согласны с тем, что дома они чувствуют себя в безопасности и получают заботу. Однако, как минимум одному из 5 детей часто или постоянно приходится беспокоиться о финансовой ситуации в семье. Более низкие показатели материального благополучия чаще наблюдаются среди детей из семей с одним родителем. Среди детей с инвалидностью или другими физическими или психическими ограничениями. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Первые 100 дней работы правительства премьер-министра Андриса Кулбергса можно считать успешным стартом. Однако для пищевой промышленности настоящей проверкой станут результаты через 200 и 300 дней, заявила председатель Совета Латвийской Федерации предприятий пищевой промышленности Инара Шура. По ее словам, 3 месяцев недостаточно для полноценной оценки правительства или отдельных министров. В ассоциации положительно отмечают, что с Министерством земледелия отрасль не ограничивается обсуждением проблем. По ряду вопросов уже идет практическая работа. Один из примеров – регулирование закупок продуктов питания для государственного сектора, которое должно дать латвийским производителям возможность на равных конкурировать с импортной продукцией. Отрасль также участвует в обсуждении вопросов с Министерством климата и энергетики. В частности, речь идет о практическом внедрении нового регламента об упаковке. При этом во всех случаях пока речь идет именно о начатой работе, а не о завершенных изменениях. Окончательную оценку правительству производители смогут дать после того, как договоренности превратятся в конкретные решения и начнут работать на практике, подчеркнула Шура. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Правительство планирует установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Белоруссии и их обработку, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Также планируется обеспечить проверку транзитных грузов и сотрудничать с представителями Украины для определения происхождения зерна. Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится достичь единой позиции с остальными странами Балтии, чтобы для российского зерна не использовалась инфраструктура региона. Премьер отметил, что Россия стремится максимально использовать экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черноморский экспортный коридор. В понедельник, 7 сентября, президент Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке председателя Думы Ауждавговского края Виталия Айсболца, чтобы обсудить ущерб, причиненный самоуправлению августовской бурей. Во время встречи обсуждались важнейшие проблемы в устранении последствий бури, а также сделанные после нее выводы. Как заявил Айсболц, августовская буря стала для всех настоящим уроком, и важно найти решение для обеспечения альтернативной связи в случае прекращения электроснабжения. И нам повезло, что буря была летом, а не зимой, когда люди нуждаются в отоплении. Котельные смогли бы продолжать производить теплоэнергию, потому что у них есть генераторы. Но в многоквартирных домах установлены автоматизированные теплоузлы и насосы, которые при прекращении электроснабжения перестали бы работать. Для этого тоже нужно найти альтернативное решение, сказал руководитель края. Число сотрудников латвийской национальной авиакомпании Air Baltic до конца октября не изменится, сообщил председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов. Комментируя вопрос о том, начала ли авиакомпания процесс коллективных увольнений в связи с сокращением объема деятельности, Мартынов от имени совета директоров компании пообещал, что все будет происходить в соответствии с законом, а также будут проводиться консультации с профсоюзом и группами сотрудников. Он указал, что когда рост возобновится, компания хотела бы снова принять этих же сотрудников на работу, поэтому все должно происходить честно и прозрачно. Как уже сообщалось, Латвийский авиационный профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для сотрудников, которые могут быть уволены. В Ропашском крае заметили медведя, сообщает самоуправление в социальных сетях и на своем сайте. Медведя видели в Цекуле, Сауреши и Упаслаес, отмечают самоуправление, призывая людей соблюдать осторожность и рекомендации по безопасности. Если медведь замечен в населенном пункте или вблизи жилых домов, людям рекомендуется не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать. При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, медленно отступать от него и не перекрывать животному путь к отступлению. Не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или пугать собаками. Людям рекомендуется держаться на расстоянии и направиться в безопасное место, а о местонахождении медведя сообщить муниципальной полиции. Как отмечает Управление охраны природы, одной из причин, по которым медведи могут приближаться к населенным пунктам, является легко доступная пища. Поэтому жителям рекомендуется устранить на своих участках доступные для животных источники пищи. Как сообщалось ранее, в этом году медведи замечали во многих местах Латвии, в том числе вблизи населенных пунктов. Медведи видели в долине Гауи, Смилтоне, Екапилсе и других местах. Пророссийская террористическая группировка Global Citizens Against War 1984, которая ранее уже брала на себя ответственность за диверсии в Европе, разослала письма с угрозами Латвии, Польше и Португалии с требованием прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Согласно распространенному группировкой заявлению для прессы, она выступила против латвийских компаний Ерейса и Юнитрек, польских PJZ, WB Electronics, JFG Composite и Nitrochem, а также португальской TechEver. Если требования группировки будут проигнорированы и указанной компании до 7 октября не прекратят поставки оружия Украине, она угрожает остановить деятельность этих компаний любыми средствами. Правительствам упомянутых стран группировка дала месяц на выполнение своих требований. В качестве доказательства серьезности своих намерений группировка прислала фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне, на которых видна аббревиатура их названия. Ранее группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога в августе предприятия в Словакии, принадлежащего украинскому производителю беспилотников Skyton. Снижение НДС на основные продукты питания в Латвии в целом действительно дошло до покупателей. Среднее снижение цен оказалось даже выше установленного ориентира в 7,4%. По итогам мониторинга Совета по конкуренции оно составило 8,3%. Речь идет о четырех группах товаров – молоке, хлебе, яйцах и мясе птицы. С 1 июля ставка НДС на них была снижена с 21 до 12%. Проверка показала, что крупнейшие продуктовые сети в основном полностью отразили снижение налога в ценах. При этом в отдельных случаях стоимость товаров изначально уменьшилась меньше, чем предполагалось. Совет запросил у торговцев объяснения по таким позициям. Компании связали выявленные расхождения с техническими ошибками, отсутствием отдельных товаров в продаже и особенностями обработки данных. После проверки цены и ставки НДС были скорректированы. Лучший результат в плане снижения цен оказался у молочных продуктов. В среднем они подешевели на 8,6%. Далее идут продукты из мяса птицы 8,3%, хлебобулочные изделия 8,26%, а также яйца 8,14%. Таким образом, во всех категориях среднее снижение превысило установленный показатель в 7,4%. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце августа этого года составил 4,6% экономически активного населения. Это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце августа в агентстве было зарегистрировано 41 497 безработных, что на 776 меньше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце августа по-прежнему был в Рижском регионе – 3,8% экономически активного населения, столько же, сколько и месяцем ранее. А самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгальском регионе – 9,2%, и это на 0,2% меньше, чем месяцем ранее. В Видземе уровень зарегистрированной безработицы в августе составил 4,1%, в Курземе и Земгале – по 4,5% экономически активного населения. В 2025 году ожирение наблюдалось у 24,6% жителей Латвии старше 18 лет, что является вторым по величине показателем в Европейском Союзе, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Евростат. Более высокий показатель ожирения зарегистрирован только на Мальте – 26,6%. Третий по величине показатель был в Финляндии – 23,2%. В Латвии доля страдающих ожирением на 8,3% превысила средний показатель по ЕС. В целом в ЕС в 2025 году ожирением страдали 16,3% взрослого населения. Самый низкий показатель ожирения зарегистрирован в Италии – 7%, в Греции – 12,8%, в Румынии – 12,9%. Согласно данным Евростат, в прошлом году 35,4% жителей ЕС был избыточный вес, однако индекс массы тела еще не достиг порога ожирения. Таким образом, в общей общей сложности 51,7% или более половины взрослых жителей стран ЕС имели избыточный вес или ожирение. У мужчин избыточный вес констатирован чаще, чем у женщин. Ожирение имели 17,4% мужчин и 15,3% женщин, в то время как индекс массы тела в пределах от 25 до 30 был у 41,9% мужчин и 29,3% женщин. Недостаточный вес имели 2,9% женщин и 1% мужчин. Знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились, особенно в чтении, показало новейшее международное исследование по оценке учебных достижений учащихся ПИСА, которое проводится в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. В рамках исследования 15-летние подростки выполняли задания по математике, чтению, естественным наукам, а также решали задачи в цифровой среде. По сравнению с 2015 годом средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 пункт, что почти в два раза превышает среднее падение в странах Организации экономического сотрудничества и развития. В исследовании 2025 года латвийские школьники набрали по чтению в среднем 430 пунктов. Средний же показатель по странам организации составляет 461 пункт. Высший уровень продемонстрировали лишь 2,6% школьников. 41% не достиг минимального уровня. Исследование показывает, что проблема с чтением связана в том числе со способностью учащихся концентрироваться и удерживать внимание. Причем эти проблемы возникли не к концу основной школы. Похожий спад наблюдался уже на этапе начальной школы в международном исследовании качества чтения и понимания текста. По естественным наукам школьники в среднем набрали 468 пунктов, это минус 17 пунктов по сравнению с 2015 годом. По математике 460 пунктов, минус 23 пункта по сравнению с 2015 годом. В свою очередь, в компьютерном решении проблем средний результат латвийских школьников составляет 507 пунктов, что превышает средний показатель по странам Организации экономического сотрудничества и развития, который составляет 500 пунктов. Результаты учащихся в разных школах существенно различаются, при этом местоположение школы само по себе не оказывает определенного влияния. Большое значение имеют состав учащихся и условия, в которых проходит обучение, отмечают исследователи. Важен и язык, на котором школьники общаются в повседневной жизни. Около трети латвийских учащихся дома не говорят на латышском языке, и их результаты по чтению в среднем на 84 пункта ниже. Особенно большую разницу продемонстрировали учащиеся программ нацменьшинств. Почти 60% из них не достигли уровня чтения необходимого, чтобы самостоятельно понимать и использовать более сложную информацию. Авторы исследования указывают, что результаты Латвии следует оценивать и в контексте изменений в системе образования. За последние десятилетия были проведены реформы учебного содержания, системы проверочных работ и языка обучения. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 обучение длительное время проходило удаленно. В то же время из данных исследования нельзя сделать вывод, что спад достижений вызван конкретными реформами образования. Также исследование не позволяет определить, какова именно причина недостаточного владения языком и как результаты изменятся после проведения реформы в долгосрочной перспективе. В исследовании зафиксирована и существенная разница в достижениях учащихся в зависимости от их социально-экономического положения. В Латвии разница результатов по естественным наукам между школьниками с самым высоким и самым низким социально-экономическим статусом составляет 78 пунктов. Рост потребительских цен в Латвии в августе этого года по сравнению с июлем составил 0,3%, а годовая инфляция 3,2% по сравнению с показателем в 2,6% в июле, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в августе вырос на 3,3%. Экономический эффект рижского марафона о Риме за последние 3 года достиг почти 45 миллионов евро, из которых 38,5 миллионов евро в экономику Латвии принесли иностранные участники и сопровождающие их лица, сообщили организаторы марафона. В этом году рижский марафон собрал рекордное число иностранных гостей – 6593 бегуна и 6447 сопровождающих лиц. Или в целом 13040 человек. Их расходы в этом году принесли экономике Латвии 12 миллионов 520 тысяч евро, обеспечив почти 2 миллиона евро в виде поступления НДС в госбюджет. В целом прямое экономическое влияние Рижского марафона 2026 года на экономику Риги достигло 13 миллионов 590 тысяч евро, из которых 92% составили расходы иностранных гостей. Исследование экономического влияния Рижского марафона Риме, проведенного на основе опросов участников забега и анализа данных о посещаемости и расходах на мероприятие, показало, что с 2024 по 2026 год общее экономическое влияние марафона достигло 44 миллионов 900 тысяч евро или в среднем почти 15 миллионов евро в год. За три года расходы иностранных гостей в туристическом секторе составили 16 миллионов 950 тысяч евро, расходы на покупки и прочее 21 миллион 540 тысяч евро. В целом расходы иностранных гостей составили около 86% от экономического влияния Рижского марафона, что подтверждает значение мероприятия в привлечении иностранных денежных средств в экономику Латвии. Как заявил мэр Риги Вейсторс Клейнбергс, учитывая софинансирование мероприятия столичным самоуправлением в размере 300 тысяч евро, каждый евро, вложенный самоуправлением в марафон, в этом году вернул в экономику Риги около 45 евро. В этом году в марафоне приняли участие рекордное число участников – 46 313 бегунов. Это на 15% больше, чем годом ранее. Продолжало расти число иностранных участников с 6 017 бегунов в прошлом году до 6 593 в этом году, то есть почти на 10%. По сравнению с 2024 годом, когда в марафоне участвовало 4306 иностранных бегунов, за два года их число выросло более чем наполовину. В ходе опроса 72% иностранных участников указали, что приехали в Ригу вместе с семьей, друзьями или другими спутниками. Иностранные участники и их спутники в среднем оставались в Латвии на 3,42 ночи. Их средние расходы достигали 280 евро в день, что примерно на 29% больше, чем средние суточные расходы иностранных гостей в Латвии в целом, которые, согласно данным Центрального статистического управления, составляют около 217 евро в день. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Первые 100 дней работы правительства премьер-министра Андриса Кулбергса можно считать успешным стартом. Однако для пищевой промышленности настоящей проверкой станут результаты через 200 и 300 дней, заявила председатель Совета Латвийской Федерации предприятий пищевой промышленности Инара Шура. По ее словам, трех месяцев недостаточно для полноценной

Окончательную оценку правительству производители смогут дать после того, как договоренности превратятся в конкретные решения и начнут работать на практике, подчеркнула Шура. Правительство планирует установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Белоруссии и их обработку, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Также планируется обеспечить проверку транзитных грузов и сотрудничать с представителями Украины для определения происхождения зерна. Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится достичь единой позиции с остальными странами Балтии, чтобы для российского зерна не использовалась инфраструктура региона. Премьер отметил, что Россия стремится максимально использовать экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черноморский экспортный коридор. В понедельник, 7 сентября, президент Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке председателя Думы Ауждавговского края Виталия Айсболца, чтобы обсудить ущерб, причиненный самоуправлению августовской бурей. Во время встречи обсуждались важнейшие проблемы в устранении последствий бури, а также сделанные после нее выводы. Как заявил Айсболц, августовская буря стала для всех настоящим уроком, и важно найти решение для обеспечения альтернативной связи в случае прекращения электроснабжения. И нам повезло, что буря была летом, а не зимой, когда люди нуждаются в отоплении. Котельные смогли бы продолжать производить теплоэнергию, потому что у них есть генераторы. Но в многоквартирных домах установлены автоматизированные теплоузлы и насосы, которые при прекращении электроснабжения перестали бы работать. Для этого тоже нужно найти альтернативное решение, сказал руководитель края. Число сотрудников латвийской национальной авиакомпании Air Baltic до конца октября не изменится, сообщил председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов. Комментируя вопрос о том, начала ли авиакомпания процесс коллективных увольнений в связи с сокращением объема деятельности, Мартынов от имени совета директоров компании пообещал, что все будет происходить в соответствии с законом, а также будут проводиться консультации с профсоюзом и группами сотрудников. Он указал, что когда рост возобновится, компания хотела бы снова принять этих же сотрудников на работу, поэтому все должно происходить честно и прозрачно. Как уже сообщалось, Латвийский авиационный профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для сотрудников, которые могут быть уволены. В Ропашском крае заметили медведя, сообщает самоуправление в социальных сетях и на своем сайте. Медведя видели в Цекуле, Сауреши и Упаслаес, отмечают самоуправление, призывая людей соблюдать осторожность и рекомендации по безопасности. Если медведь замечен в населенном пункте или вблизи жилых домов, людям рекомендуется не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать. При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, медленно отступать от него и не перекрывать животному путь к отступлению. Не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или пугать собаками. Людям рекомендуется держаться на расстоянии и направиться в безопасное место, а о местонахождении медведя сообщить муниципальной полиции. Как отмечает Управление охраны природы, одной из причин, по которым медведи могут приближаться к населенным пунктам, является легко доступная пища. Поэтому жителям рекомендуется устранить на своих участках доступные для животных источники пищи. Как сообщалось ранее, в этом году медведи замечали во многих местах Латвии, в том числе вблизи населенных пунктов. Медведи видели в долине Гауи, Смилтоне, Екапилсе и других местах. Пророссийская террористическая группировка Global Citizens Against War 1984, которая ранее уже брала на себя ответственность за диверсии в Европе, разослала письма с угрозами Латвии, Польше и Португалии с требованием прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Согласно распространенному группировкой заявлению для прессы, она выступила против латвийских компаний Ereysa и Unitrack, польских PJZ, WB Electronics, JFG Composite и Nitrochem, а также португальской TechEver. Если требования группировки будут проигнорированы и указанной компании до 7 октября не прекратят поставки оружия Украине, она угрожает остановить деятельность этих компаний любыми средствами. Правительствам упомянутых стран группировка дала месяц на выполнение своих требований. В качестве доказательства серьезности своих намерений группировка прислала фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне, на которых видна аббревиатура их названия. Ранее группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога в августе предприятия в Словакии, принадлежащего украинскому производителю беспилотников Skyton.
Снижение НДС на основные продукты питания в Латвии в целом действительно дошло до покупателей. Среднее снижение цен оказалось

даже выше установленного ориентира в 7,4%. По итогам мониторинга Совета по конкуренции оно составило 8,3%. Речь идет о четырех группах товаров – молоке, хлебе, яйцах и мясе птицы. С 1 июля ставка НДС на них была снижена с 21 до 12%. Проверка показала, что крупнейшие продуктовые сети в основном полностью отразили снижение налога в ценах. При этом в отдельных случаях стоимость товаров изначально уменьшилась меньше, чем предполагалось. Совет запросил у торговцев объяснения по таким позициям. Компании связали выявленные расхождения с техническими ошибками, отсутствием отдельных товаров в продаже и особенностями обработки данных. После проверки цены и ставки НДС были скорректированы. Лучший результат в плане снижения цен оказался у молочных продуктов. В среднем они подешевели на 8,6%. Далее идут продукты из мяса птицы 8,3%, хлебобулочные изделия 8,26%, а также яйца 8,14%. Таким образом, во всех категориях среднее снижение превысило установленный показатель в 7,4%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство сообщения подало в Кабинет министров проект поправок к закону об автоперевозках о полном прекращении со следующего года пассажирских перевозок в Россию и Беларусь. Поправки предусматривают, что регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь, а также транзитом через территорию Латвии в эти страны будут запрещены. Согласно международному соглашению, в настоящее время действует один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Перевозки в Москву ежедневно осуществляет норма А, которая работает под брендом Эколайнс. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года и продлевать его не планируется. Министерство сообщения подготовило информационный доклад о дальнейшей организации международных автоперевозок с Россией и совершенствовании нормативного регулирования, в котором анализируется обмен разрешениями на автоперевозки между Латвией и Россией с 2022 по 2026 год, оценивается их влияние на народное хозяйство и занятость, обобщена информация о ситуации с пассажирскими перевозками и определена необходимость совершенствования нормативного регулирования. Документ будет подан на рассмотрение в правительство. В первом полугодии 2026 года по маршруту Рига-Москва было перевезено 9079 пассажиров. При этом в июне по сравнению с январем спрос вырос более чем на четверть. Многие региональные пассажирские перевозчики, с которыми заключены долгосрочные договоры об обеспечении услуг общественного транспорта, 16 сентября в знак протеста на один день прекратят выполнение рейсов, сообщили в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. Президент ассоциации Ива Ошинекс сообщил, что на данный момент точное число предприятий, которые примут участие в акции протеста, еще неизвестно, однако большинство перевозчиков присоединится к ней. Как заявили в ассоциации, акция будет проведена в знак протеста против того, что в результате длительных переговоров и на фоне продолжающегося роста затрат Министерства сообщения до сих пор не нашло решения для индексации долгосрочных договоров в соответствии с меняющимися экономическими условиями. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей акции. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно, чтобы найти решение для обеспечения долгосрочной стабильности в отрасли. Как указал Ошинекс, перевозчики не хотят протестовать, а хотят добиться решение, однако длившиеся более года дискуссии не дали результата, который позволил бы им работать в соответствии с фактическими затратами на услуги. Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает незамедлительно найти решение по индексации долгосрочных договоров региональных автобусных перевозчиков и обеспечить дополнительное финансирование для компенсации существенного роста затрат. Также ассоциация требует до 15 сентября поручить автотранспортной дирекции внести необходимые поправки в долгосрочные договоры. Одновременно ассоциация призывает обеспечить перевозчикам компенсацию за существенный рост цен на топливо, вызванный последствиями конфликта на Ближнем Востоке, и найти дополнительное бюджетное финансирование для покрытия расходов, которые возникнут в результате поправок к долгосрочным договорам. Перевозчики подчеркивают, что условия действующих долгосрочных договоров были разработаны в другой экономической ситуации. С момента подачи конкурсных предложений цены на топливо выросли более чем на 56%. Общий уровень инфляции достиг 38,1%. В результате установленная в договорах цена услуг больше не соответствует фактическим затратам. Ассоциация подчеркивает, что главная цель перевозчиков – добиться долгосрочного решения в сфере регионального общественного транспорта. Акция протеста 16 сентября станет призывом к правительству принять соответствующие решения, чтобы предотвратить риски для обеспечения услуг общественного транспорта в регионах. Общество «Латвийская сеть благополучия детей» сравнило данные, проведенных в 2017 и 2024 годах опросов, чтобы выяснить, как за 7 лет изменилось благополучие подростков в возрасте от 13 до 17 лет. В рамках исследования подросткам задавали вопросы об удовлетворенности жизнью, эмоциональном самочувствии, отношениях в семье и школе, а также просили оценить свое здоровье и материальное благополучие. Положительным является то, что 96% подростков обеспечены основными потребностями. потребностями – едой, одеждой и школьными принадлежностями. 9 лет назад карманных денег хватало 73% опрошенных. Теперь уже 80% могут сказать, что довольны количеством карманных денег. Почти 90% молодых людей хорошо себя чувствуют у себя дома. Исследование показало, что значительно выросла доля подростков, которые часто или постоянно испытывают страх. В 2017 году таких молодых людей было всего 13%, а теперь уже более половины. Молодые люди также испытывают эмоциональную усталость. Число таких подростков выросло на 7 процентных пунктов, до 67%. Доля подростков, сталкивающихся с травлей со стороны сверстников, выросла с 8 до 15%. В 2024 году только 46% подростков указали, что им нравится ходить в школу. Ранее в школу с удовольствием ходили почти 60% молодых людей. В свою очередь, младших школьников опросили в рамках международного исследования благополучия детей «Мир детей». Латвия в этом международном исследовании участвовала впервые. Выяснилось, что средний показатель субъективного благополучия учеников начальных классов составляет 8,7 пункта из 10. 71% детей показывают высокий уровень субъективного благополучия. 2/3 детей этого возраста в Латвии оценивают свою жизнь в целом как очень счастливую. В то же время уже в возрасте начальных классов часть детей испытывают эмоциональную нагрузку. 31% детей испытывают сильную усталость, 13% – сильное беспокойство. Значительное большинство, или 76% учеников младших классов, согласны с тем, что учителя им помогут, если в школе возникнет проблема. Однако менее половины, или 46%, отмечают, что им нравится ходить в школу. Особенно тревожны данные об отношениях со сверстниками. Почти 80% учеников начальных классов за последний месяц столкнулись хотя бы с одной ситуацией травли в школе. И почти каждый второй хотя бы с одним случаем – кибертравли. Чаще всего дети сталкивались с обзываниями. Случаи мобинга не одинаково распространены во всех группах детей. Более высокие показатели выявлены среди детей с инвалидностью или физическими и психическими ограничениями, детей с более низким уровнем материального благополучия и детей, находящихся в более сложных семейных обстоятельствах, а также среди детей, которые дома общаются не только на латышском языке. Хорошая новость заключается в том, что семья и дом являются одними из самых высоко оцениваемых детьми сфер жизни. 82% детей полностью согласны с тем, что дома они чувствуют себя в безопасности и получают заботу. Однако, как минимум одному из 5 детей часто или постоянно приходится беспокоиться о финансовой ситуации в семье. Более низкие показатели материального благополучия чаще наблюдаются среди детей из семей с одним родителем. Среди детей с инвалидностью или другими физическими или психическими ограничениями. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Первые 100 дней работы правительства премьер-министра Андриса Кулбергса можно считать успешным стартом. Однако для пищевой промышленности настоящей проверкой станут результаты через 200 и 300 дней, заявила председатель Совета Латвийской Федерации предприятий пищевой промышленности Инна Рашура. По ее словам, 3 месяца недостаточно для полноценной оценки правительства или отдельных министров. В ассоциации положительно отмечают, что с Министерством земледелия отрасль не ограничивается обсуждением проблем. По ряду вопросов уже идет практическая работа. Один из примеров – регулирование закупок продуктов питания для государственного сектора, которое должно дать латвийским производителям возможность на равных конкурировать с импортной продукцией. Отрасль также участвует в обсуждении вопросов с Министерством климата и энергетики. В частности, речь идет о практическом внедрении нового регламента об упаковке. При этом во всех случаях пока речь идет именно о начатой работе, а не о завершенных изменениях. Окончательную оценку правительству производители смогут дать после того, как договоренности превратятся в конкретные решения и начнут работать на практике, подчеркнула Шура. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Правительство планирует установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Белоруссии и их обработку, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Также планируется обеспечить проверку транзитных грузов и сотрудничать с представителями Украины для определения происхождения зерна. Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится достичь единой позиции с остальными странами Балтии, чтобы для российского зерна не использовалась инфраструктура региона. Премьер отметил, что Россия стремится максимально использовать экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черноморский экспортный коридор. В понедельник, 7 сентября, президент Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке председателя Думы Ауждавговского края Виталия Айсболца, чтобы обсудить ущерб, причиненный самоуправлению августовской бурей. Во время встречи обсуждались важнейшие проблемы в устранении последствий бури, а также сделанные после нее выводы. Как заявил Айсболц, августовская буря стала для всех настоящим уроком, и важно найти решение для обеспечения альтернативной связи в случае прекращения электроснабжения. И нам повезло, что буря была летом, а не зимой, когда люди нуждаются в отоплении. Котельные смогли бы продолжать производить теплоэнергию, потому что у них есть генераторы. Но в многоквартирных домах установлены автоматизированные теплоузлы и насосы, которые при прекращении электроснабжения перестали бы работать. Для этого тоже нужно найти альтернативное решение, сказал руководитель края. Число сотрудников латвийской национальной авиакомпании Air Baltic до конца октября не изменится, сообщил председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов. Комментируя вопрос о том, начала ли авиакомпания процесс коллективных увольнений в связи с сокращением объема деятельности, Мартынов от имени совета директоров компании пообещал, что все будет происходить в соответствии с законом, а также будут проводиться консультации с профсоюзом и группами сотрудников. Он указал, что когда рост возобновится, компания хотела бы снова принять этих же сотрудников на работу, поэтому все должно происходить честно и прозрачно. Как уже сообщалось, Латвийский авиационный профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для сотрудников, которые могут быть уволены. В Ропашском крае заметили медведя, сообщает самоуправление в социальных сетях и на своем сайте. Медведя видели в Цекуле, Сауреши и Упаслаес, отмечают самоуправление, призывая людей соблюдать осторожность и рекомендации по безопасности. Если медведь замечен в населенном пункте или вблизи жилых домов, людям рекомендуется не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать. При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, медленно отступать от него и не перекрывать животному путь к отступлению. Не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или пугать собаками. Людям рекомендуется держаться на расстоянии и направиться в безопасное место, а о местонахождении медведя сообщить муниципальной полиции. Как отмечает Управление охраны природы, одной из причин, по которым медведи могут приближаться к населенным пунктам, является легко доступная пища. Поэтому жителям рекомендуется устранить на своих участках доступные для животных источники пищи. Как сообщалось ранее, в этом году медведи замечали во многих местах Латвии, в том числе вблизи населенных пунктов. Медведи видели в долине Гауи, Смилтоне, Екапилсе и других местах. Пророссийская террористическая группировка Global Citizens Against War 1984, которая ранее уже брала на себя ответственность за диверсии в Европе, разослала письма с угрозами Латвии, Польше и Португалии с требованием прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Согласно распространенному группировкой заявлению для прессы, она выступила против латвийских компаний Ereysa и Unitrack, польских PJZ, WB Electronics, JFG Composite и Nitrochem, а также португальской TechEver. Если требования группировки будут проигнорированы и указанной компании до 7 октября не прекратят поставки оружия Украине, она угрожает остановить деятельность этих компаний любыми средствами. Правительствам упомянутых стран группировка дала месяц на выполнение своих требований. В качестве доказательства серьезности своих намерений группировка прислала фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне, на которых видна аббревиатура их названия. Ранее группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога в августе предприятия в Словакии, принадлежащего украинскому производителю беспилотников Skyton. Снижение НДС на основные продукты питания в Латвии в целом действительно дошло до покупателей. Среднее снижение цен оказалось даже выше установленного ориентира в 7,4%. По итогам мониторинга Совета по конкуренции оно составило 8,3%. Речь идет о четырех группах товаров – молоке, хлебе, яйцах и мясе птицы. С 1 июля ставка НДС на них была снижена с 21 до 12%. Проверка показала, что крупнейшие продуктовые сети в основном полностью отразили снижение налога в ценах. При этом в отдельных случаях стоимость товаров изначально уменьшилась меньше, чем предполагалось. Совет запросил у торговцев объяснения по таким позициям. Компании связали выявленные расхождения с техническими ошибками, отсутствием отдельных товаров в продаже и особенностями обработки данных. После проверки цены и ставки НДС были скорректированы. Лучший результат в плане снижения цен оказался у молочных продуктов. В среднем они подешевели на 8,6%. Далее идут продукты из мяса птицы 8,3%, хлебобулочные изделия 8,26%, а также яйца 8,14%. Таким образом, во всех категориях среднее снижение превысило установленный показатель в 7,4%. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце августа этого года составил 4,6% экономически активного населения. Это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце августа в агентстве было зарегистрировано 41 497 безработных, что на 776 меньше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце августа по-прежнему был в Рижском регионе – 3,8%. Процента экономически активного населения, столько же, сколько и месяцем ранее. А самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгальском регионе – 9,2%, и это на 0,2% меньше, чем месяцем ранее. В Видземе уровень зарегистрированной безработицы в августе составил 4,1%, в Курземе и Земгале – по 4,5% экономически активного населения. В 2025 году ожирение наблюдалось у 24,6% жителей Латвии старше 18 лет, что является вторым по величине показателем в Европейском Союзе, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Евростат. Более высокий показатель ожирения зарегистрирован только на Мальте – 26,6%. Третий по величине показатель был в Финляндии – 23,2%. В Латвии доля страдающих ожирением на 8,3% превысило средний показатель по ЕС. В целом в ЕС в 2025 году ожирением страдали 16,3% взрослого населения. Самый низкий показатель ожирения зарегистрирован в Италии – 7%, в Греции – 12,8%, в Румынии – 12,9%. Согласно данным Евростат, в прошлом году 35,4% жителей ЕС был избыточный вес, однако индекс массы тела еще не достиг порога ожирения. Таким образом, в обществе общей сложности 51,7% или более половины взрослых жителей стран ЕС имели избыточный вес или ожирение. У мужчин избыточный вес констатирован чаще, чем у женщин. Ожирение имели 17,4% мужчин и 15,3% женщин, в то время как индекс массы тела в пределах от 25 до 30 был у 41,9% мужчин и 29,3% женщин. Недостаточный вес имели 2,9% женщин и 1% мужчин. Знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились, особенно в чтении, показало новейшее международное исследование по оценке учебных достижений учащихся ПИСА, которое проводится в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. В рамках исследования 15-летние подростки выполняли задания по математике, чтению, естественным наукам, а также решали задачи в цифровой среде. По сравнению с 2015 годом, средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 пункт, что почти в два раза превышает среднее падение в странах Организации экономического сотрудничества и развития. В исследовании 2025 года латвийские школьники набрали по чтению в среднем 430 пунктов. Средний же показатель по странам организации составляет 461 пункт. Высший уровень продемонстрировали лишь 2,6% школьников. 41% не достиг минимального уровня. Исследование показывает, что проблема с чтением связана в том числе со способностью учащихся концентрироваться и удерживать внимание. Причем эти проблемы возникли не к концу основной школы. Похожий спад наблюдался уже на этапе начальной школы в международном исследовании качества чтения и понимания текста. По естественным наукам школьники в среднем набрали 468 пунктов, это минус 17 пунктов по сравнению с 2015 годом. По математике 460 пунктов, минус 23 пункта по сравнению с 2015 годом. В свою очередь, в компьютерном решении проблем средний результат латвийских школьников составляет 507 пунктов, что превышает средний показатель по странам Организации экономического сотрудничества и развития, который составляет 500 пунктов. Результаты учащихся в разных школах существенно различаются, при этом местоположение школы само по себе не оказывает определенного влияния. Большое значение имеют состав учащихся и условия, в которых проходит обучение, отмечают исследователи. Важен и язык, на котором школьники общаются в повседневной жизни. Около трети латвийских учащихся дома не говорят на латышском языке, и их результаты по чтению в среднем на 84 пункта ниже. Особенно большую разницу продемонстрировали учащиеся программ нацменьшинств. Почти 60% из них не достигли уровня чтения необходимого, чтобы самостоятельно понимать и использовать более сложную информацию. Авторы исследования указывают, что результаты Латвии следует оценивать и в контексте изменений в системе образования. За последнее десятилетие были проведены реформы учебного содержания, системы проверочных работ и языка обучения. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 обучение длительное время проходило удаленно. В то же время из данных исследования нельзя сделать вывод, что спад достижений вызван конкретными реформами образования. Также исследование не позволяет определить, какова именно причина недостаточного владения языком и как результаты изменятся после проведения реформы в долгосрочной перспективе. В исследовании зафиксирована и существенная разница в достижениях учащихся в зависимости от их социально-экономического положения. В Латвии разница результатов по естественным наукам между школьниками с самым высоким и самым низким социально-экономическим статусом составляет 78 пунктов. Рост потребительских цен в Латвии в августе этого года по сравнению с июлем составил 0,3%, а годовая инфляция – 3,2% по сравнению с показателем в 2,6% в июле, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в августе вырос на 3,3%. Экономический эффект Рижского марафона о Риме за последние 3 года достиг почти 45 миллионов евро, из которых 38,5 миллионов евро в экономику Латвии принесли иностранные участники и сопровождающие их лица, сообщили организаторы марафона. В этом году Рижский марафон собрал рекордное число иностранных гостей – 6593 бегуна и 6447 сопровождающих лиц. Или в целом 13 040 человек. Их расходы в этом году принесли экономике Латвии 12 миллионов 520 тысяч евро, обеспечив почти 2 миллиона евро в виде поступления НДС в госбюджет. В целом прямое экономическое влияние Рижского марафона 2026 года на экономику Риги достигло 13 миллионов 590 тысяч евро, из которых 92% составили расходы иностранных гостей. Исследование экономического влияния Рижского марафона Риме, проведенного на основе опросов участников забега и анализа данных о посещаемости и расходах на мероприятие, показало, что с 2024 по 2026 год общее экономическое влияние марафона достигло 44 миллионов 900 тысяч евро или в среднем почти 15 миллионов евро в год. За три года расходы иностранных гостей в туристическом секторе составили 16 миллионов 950 тысяч евро, расходы на покупки и прочее – 21 миллион 540 тысяч евро. В целом расходы иностранных гостей составили около 86% от экономического влияния Рижского марафона, что подтверждает значение мероприятия в привлечении иностранных денежных средств в экономику Латвии. Как заявил мэр Риги Вейсторс Клейнбергс, учитывая софинансирование мероприятия столичным самоуправлением в размере 300 тысяч евро, каждый евро, вложенный самоуправлением в марафон, в этом году вернул в экономику Риги около 45 евро. В этом году в марафоне приняли участие рекордное число участников – 46 313 бегунов. Это на 15% больше, чем годом ранее. Продолжало расти и число иностранных участников с 6 017 бегунов в прошлом году до 6 593 в этом году, то есть почти на 10%. По сравнению с 2024 годом, когда в марафоне участвовало 4 306 иностранных бегунов, за два года их число выросло более чем наполовину. В ходе опроса 72% иностранных участников указали, что приехали в Ригу вместе с семьей, друзьями или другими спутниками. Иностранные участники и их спутники в среднем оставались в Латвии на 3,42 ночи. Их средние расходы достигали 280 евро в день, что примерно на 29% больше, чем средние суточные расходы иностранных гостей в Латвии в целом, которые, согласно данным Центрального статистического управления, составляют около 217 евро в день. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Первые 100 дней работы правительства премьер-министра Андриса Кулбергса можно считать успешным стартом. Однако для пищевой промышленности настоящей проверкой станут результаты через 200 и 300 дней, заявила председатель Совета Латвийской Федерации предприятий пищевой промышленности Инна Рашура. По ее словам, 3 месяца недостаточно для полноценной оценки правительства или отдельных министров. В ассоциации положительно отмечают, что с Министерством земледелия отрасль не ограничивается обсуждением проблем. По ряду вопросов уже идет практическая работа. Один из примеров – регулирование закупок продуктов питания для государственного сектора, которое должно дать латвийским производителям возможность на равных конкурировать с импортной продукцией. Отрасль также участвует в обсуждении вопросов с Министерством климата и энергетики. В частности, речь идет о практическом внедрении нового регламента об упаковке. При этом во всех случаях пока речь идет именно о начатой работе, а не о завершенных изменениях.

Премьер отметил, что Россия стремится максимально использовать экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черноморский экспортный коридор. В понедельник, 7 сентября, президент Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке председателя Думы Ауждавговского края Виталия Айсболца, чтобы обсудить ущерб, причиненный самоуправлению августовской бурей. Во время встречи обсуждались важнейшие проблемы в устранении последствий бури, а также сделанные после нее выводы. Как заявил Айсболц, августовская буря стала для всех настоящим уроком, и важно найти решение для обеспечения альтернативной связи в случае прекращения электроснабжения. И нам повезло, что буря была летом, а не зимой, когда люди нуждаются в отоплении. Котельные смогли бы продолжать производить теплоэнергию, потому что у них есть генераторы. Но в многоквартирных домах установлены автоматизированные теплоузлы и насосы, которые при прекращении электроснабжения перестали бы работать. Для этого тоже нужно найти альтернативное решение, сказал руководитель края. Число сотрудников латвийской национальной авиакомпании Air Baltic до конца октября не изменится, сообщил председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов. Комментируя вопрос о том, начала ли авиакомпания процесс коллективных увольнений в связи с сокращением объема деятельности, Мартынов от имени совета директоров компании пообещал, что все будет происходить в соответствии с законом, а также будут проводиться консультации с профсоюзом и группами сотрудников. Он указал, что когда рост возобновится, компания хотела бы снова принять этих же сотрудников на работу, поэтому все должно происходить честно и прозрачно. Как уже сообщалось, Латвийский авиационный профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для сотрудников, которые могут быть уволены. В Ропашском крае заметили медведя, сообщает самоуправление в социальных сетях и на своем сайте. Медведя видели в Цекуле, Сауреши и Упаслаес, отмечают самоуправление, призывая людей соблюдать осторожность и рекомендации по безопасности. Если медведь замечен в населенном пункте или вблизи жилых домов, людям рекомендуется не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать. При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, медленно отступать от него и не перекрывать животному путь к отступлению. Не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или пугать собаками. Людям рекомендуется держаться на расстоянии и направиться в безопасное место, а о местонахождении медведя сообщить муниципальной полиции. Как отмечает Управление охраны природы, одной из причин, по которым медведи могут приближаться к населенным пунктам, является легко доступная пища. Поэтому жителям рекомендуется устранить на своих участках доступные для животных источники пищи. Как сообщалось ранее, в этом году медведи замечали во многих местах Латвии, в том числе вблизи населенных пунктов. Медведи видели в долине Гауи, Смилтоне, Екапилсе и других местах. Пророссийская террористическая группировка Global Citizens Against War 1984, которая ранее уже брала на себя ответственность за диверсии в Европе, разослала письма с угрозами Латвии, Польше и Португалии с требованием прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Согласно распространенному группировкой заявлению для прессы, она выступила против латвийских компаний E-Race и Unitrack, польских PJZ, WB Electronics, JFG Composite и Nitrochem, а также португальской TechEver. Если требования группировки будут проигнорированы и указанной компании до 7 октября не прекратят поставки оружия Украине, она угрожает остановить деятельность этих компаний любыми средствами. Правительствам упомянутых стран группировка дала месяц на выполнение своих требований. В качестве доказательства серьезности своих намерений группировка прислала фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне, на которых видна аббревиатура их названия. Ранее группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога в августе предприятия в Словакии, принадлежащего украинскому производителю беспилотников Skyton. Снижение НДС на основные продукты питания в Латвии в целом действительно дошло до покупателей. Среднее снижение цен оказалось даже выше установленного ориентира в 7,4%. По итогам мониторинга Совета по конкуренции оно составило 8,3%. Речь идет о четырех группах товаров – молоке, хлебе, яйцах и мясе птицы. С 1 июля ставка НДС на них была снижена с 21% до 12%. Проверка показала, что крупнейшие продукты
продуктовые сети в основном полностью отразили снижение налога в ценах. При этом в отдельных случаях стоимость товаров изначально уменьшилась меньше, чем предполагалось. Совет запросил у торговцев объяснения по таким позициям. Компании связали выявленные расхождения с техническими

ошибками, отсутствием отдельных товаров в продаже и особенностями обработки данных. После проверки цены и ставки НДС были скорректированы. Лучший результат в плане снижения цен оказался у молочных продуктов. В среднем они подешевели на 8,6%. Далее идут продукты из мяса птицы 8,3%, хлебобулочные изделия 8,26%, а также яйца 8,14%. Таким образом, во всех категориях среднее снижение превысило установленный показатель в 7,4%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство поддержало спорную реформу оценки результатов школьников. Далее об этом и других событиях более подробно. Во вторник правительство поддержало вызвавшие неоднозначные отзывы поправки к стандартам основного и общего среднего образования, предусматривающие существенные изменения порядка оценивания учебных достижений школьников, в том числе условий сдачи оценивания централизованных экзаменов. Вопрос об отказе от минимального порога оценки на централизованных экзаменах оставлен следующему правительству. Уже с этого учебного года ученики 4-9 классов смогут исправлять не более трети полученных по соответствующему учебному предмету суммативных оценок. Каждую оценку, которую ученик решит улучшить, можно будет попытаться повысить один раз. Школы самостоятельно будут определять конкретный порядок исправления оценок, в том числе то, какие оценки ученик может исправить, каким образом и когда. В свою очередь, ученикам первых, третьих классов будет предоставлена возможность в течение учебного года исправлять полученные по учебному предмету суммативные оценки, каждую из них один раз. Ученик также сможет улучшить суммативную оценку за достигаемый результат, который указывается в табеле. В 4-9 классах планируется сбалансировать возможность повышения учебных результатов с необходимостью сохранить значение суммативной оценки. Школы будут обязаны обеспечить равные права на исправление суммативных оценок для всех учеников, независимо от их учебных достижений или ранее полученной оценки. Улучшение оценки задумано как продолжение учебного процесса и будет связано с обратной связью от педагога, дополнительными учебными заданиями, консультациями или другими мерами по совершенствованию знаний и навыков ученика. Отдельный порядок предусмотрен для учеников с особыми потребностями, для которых разработан индивидуальный план освоения образовательной программы. После вступления поправок в силу школам потребуется уточнить свои внутренние правила оценивания. Учебные заведения сохранят автономию в определении конкретного порядка исправления оценок, однако должны будут обеспечить объективную оценку, отражающую фактические учебные достижения ученика. До конца октября министерство должно подготовить поправки к закону об общем образовании, которые предоставят Кабинету министров право устанавливать минимальный уровень учебных достижений для зачисления на программу общего среднего образования. Министерству, кроме прочего, поручено оценить возможности расширения предложения по программам профобразования для молодежи после получения основного образования и увеличить количество финансируемых государством мест в 2027-2028 учебном году. Правительство также поручила оценить необходимость централизованных экзаменов высшего уровня. До 15 февраля следующего года Министерство образования и науки должно представить информацию о целесообразности организации этих экзаменов, начиная с 2028-2029 учебного года. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Среда будет самым теплым днем на этой неделе. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: «Дело мастера» на радио «Мелодия».
1: Когда в доме выбивает пробки или автомат, это не просто неудобство, а знак, что электрическая система просит вашего внимания. Чаще всего такие сбои случаются в периоды повышенной нагрузки зимой, когда работают обогреватели, или летом, когда включены кондиционеры и множество бытовых приборов. В этот момент срабатывает автоматическая защита. Автомат отключают цепь, чтобы уберечь проводку от перегрева и короткого замыкания. Иногда причина проще, чем кажется. Например, если во время закипания чайника на него попадает вода, корпус или нагревательный элемент может дать утечку тока. Для автомата это выглядит как короткое замыкание, и он мгновенно срабатывает, разрывая линию. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло, но для электрики это стресс. Скачок тока идет по всей ветке, а проводка теряет часть запаса надежности. Если такие отключения повторяются, со временем контакт в розетке ослабевает и риск перегрева возрастает. Поэтому важно проверять состояние чайников, удлинителей и розеток, особенно если техника часто используется на одной линии. Если вы столкнулись с тем, что выбивает пробки старого образца, не стоит возвращать старую систему жучками, потому что это опасно, особенно при современной технике. Перед проверкой нужно отключить все из розеток, выключить свет, обесточить главный автомат и только потом искать причину.
0: Дело мастера на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Это информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Ну и знаете, вот в эти холодные, действительно, зимние дни, ну, все мы ищем продукты, которые нам помогут все-таки преодолеть вот этот и холод, и укрепить здоровье. Специальные наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили очень интересную статью и готовы поделиться вот своими наблюдениями, какие же продукты лучше положить в корзинку, придя в супермаркет.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаешь, каждый раз в магазине одно и то же. Стоишь перед этими бесконечными полками и просто теряешься. Сегодня все говорят про белок, завтра про клетчатку, потом внезапно всем нужен витамин С. И как понять, что вот реально полезно? Что положить в корзину, чтобы, ну, не просто поесть?
3: Это точно проблема вечная. И именно поэтому мы сегодня решили копнуть поглубже. Мы взяли за основу очень интересную статью. Там проанализировали больше 1000 продуктов.
2: Ничего себе!
3: Да. Чтобы найти самые сбалансированные, мы выбрали из них 7, на мой взгляд, самых любопытных. И порой, кстати, очень неожиданных.
2: И задача у нас, я так понимаю, не просто список зачитать. Хочется разобраться, а почему именно они? Что там наука говорит? И главное, как из них выжить максимум пользы. А то, как я понял из материалов, иногда один простой шаг все меняет.
3: Совершенно верно. Часто секрет не в том, что мы едим, а в том, как мы это делаем. И вот сегодня как раз поговорим о нескольких таких, скажем так, кулинарных лайфхаках, причем подтвержденных наукой.
2: Звучит интригующе, но давай начнем с чего-то знакомого. Миндаль. Все знают, что он полезный. Жиры правильные, витамин Е, но это все общие слова. А в чем его реальная доказательная фишка?
3: А вот тут исследования дают очень конкретные ответы. Взяли 77 взрослых, у всех были факторы риска хронических заболеваний, ну там давление высокое.
2: Угу.
3: И одним давали на перекус миндаль, калорий на 320, а другим крекеры с той же калорийностью.
2: И что в итоге?
3: А в итоге у группы, которая ела миндаль, заметно снизился уровень плохого холестерина. У них улучшилось состояние микрофлоры кишечника и упали маркеры воспаления. То есть просто горсть орехов вместо крекеров и такой комплексный эффект.
2: Если с миндалем так, то что насчет других семян? Я вот сразу про чию думаю. И же все едят целиком. В йогурты, в пудинги. С ними та же история.
3: А вот с чией история совершенно другая. И это поднимает очень важный вопрос биодоступности. Профессор Рэйчел Бюртон, чье исследование мы смотрели, как раз и занялась этим. Ее, по-моему, просто раздражало количество рекламы о пользе чия без какой-либо науки.
2: И что она выяснила?
3: Она выяснила, что когда мы едим цельные семена чия, самые ценные вещества, особенно омега-3, остаются как бы в заперти. У них очень прочная оболочка. Наш желудок ее просто не может разрушить.
2: То есть?
3: В итоге они проходят через нас, ну, практически транзитом.
2: Подожди. То есть все эти люди, и я в том числе, которые годами ели эти чия-пудинги, мы просто пропускали всю пользу мимо? Да ладно. И что делать-то?
3: Вывод оказался на удивление простым и даже немного обидным. Семена нужно измельчать. Просто перемолоть в кофемолке перед едой.
2: И все.
3: И все. Это разрушает оболочку, и все эти омега-3 становятся доступны для организма.
2: Хорошо, с измельчением понятно. А если говорить о другой обработке, например, о жарке, вот тыквенные семечки, их же часто продают уже обжаренными. Это пользу убивают или наоборот?
3: Отличный вопрос, и тут нас ждет сюрприз. Тыквенные семечки сами по себе – это, конечно, кладезь пользы. Там много жирных кислот для сердца. Но особенно ученых интересуют их нейропротекторные свойства.
2: Нейропротекторные – это то есть они как бы защитники для нашего мозга и нервных клеток?
3: Именно так. И вот в одном недавнем исследовании на крысах решили проверить, какие семечки лучше. Одним грызунам давали сырые, другим – жареные, а третьи были на обычном рационе для контроля. В итоге у всех крыс, которые ели семечки, улучшилась и память, и когнитивные функции, и тревожность снизилась.
2: И кто победил в этом соревновании? Сырые или жареные? Обычно же говорят, что термообработка – это зло.
3: А вот и нет. Самый сильный эффект показали именно жареные семечки.
1: Мы продолжим разговор о полезных продуктах, которые укрепляют наше здоровье, буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Sunny,

0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».
1: Когда хочется сделать паузу, пусть эта вкусная остановка станет мгновением свежести и легкости. Сегодня мы поговорим о салате из сырой моркови. Простом, но очень ярком, который покорил социальную сеть TikTok. В видеороликах пользователи демонстрируют, как несколько полосок свежей моркови, щепотка соли, капля яблочного уксуса, немного оливкового масла и перца превращаются в салат, который уже стал символом утренней энергии и легкости. Профессиональные диетологи подчеркивают, что морковь богата каротиноидами, антиоксидантами, которые помогают организму справляться с окислительным стрессом, а клетчатка этого овоща поддерживает здоровье кишечника и помогает чувствовать себя легче. Для приготовления вам понадобится 1-2 крупных свежих моркови, 1 чайная ложка оливкового или кокосового масла, 1 чайная ложка яблочного или винного уксуса, щепотка морской соли и немного черного перца. Добавить можно свежие травы или семена кунжута. Очистите морковь, нарежьте ее длинными тонкими лентами или крупными слайсами и выложите в тарелку. Сбрызните маслом и уксусом. Потом добавьте соль и перец. Перемешайте до полной пропитки и сразу подавайте. Салат получается свежим и хрустящим. И пусть сегодняшняя вкусная остановка будет именно таким моментом, когда перед вами минимум ингредиентов и максимум вкуса. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Via della Conciliazione.
2: Одна из важнейших римских улиц, Via della Conciliazione, расположена в районе Борго итальянской столицы. Этот широкий проспект соединяет замок Святого Ангела, в прошлом резиденцию пап, а в настоящем музей, со знаменитой площадью Святого Петра. Название Via della Conciliazione переводится как «Улица умиротворения». Построена она была по приказу Бенито Муссолини в честь установления мира между Италией и католической церковью. В течение почти 60 лет отношения между представителями светской власти и духовной были более чем натянутыми. Папы отказывались покидать Ватикан, что, впрочем, устраивало большинство государственных руководителей. При Муссолини, наконец-то, был достигнут некий компромисс, и в 1929 году подписаны лютеранские соглашения – система договоров между итальянским государством и Святым Престолом. А в 1936 году началась постройка грандиозной Via della Conciliazione. Предполагалось, что эта улица станет не только символом мира между церковью и государством, но и будет олицетворять величие Рима, его безграничную власть. Тем не менее, многие горожане отнеслись к появлению этого широкого проспекта негативно. Для его постройки потребовалось снести немало зданий, что не могло не расстроить ценителей истории и архитектуры города. Сегодня, во время религиозных праздников, улица становится естественным продолжением площади Святого Петра. И здесь собираются толпы верующих, чтобы послушать выступления понтифика.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
5: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусть.

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Правительство поддержало участие национальных вооруженных сил в военных операциях по освобождению Ормузского пролива. Далее об этом и других событиях более подробно. Во вторник правительство поддержало участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по освобождению Ормузского пролива. Окончательное решение об участии Латвии должен будет принять Сейм. Проект решения предусматривает участие Латвии в коалиционной операции под руководством США и в многонациональной операции под руководством Великобритании и Франции до 1 сентября 2028 года. Ранее сообщалось, что Латвия могла бы направить на многонациональные военные операции по освобождению Ормузского пролива не более 20 военнослужащих. Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив подразделения морских сил по уничтожению подводных взрывоопасных предметов с возможностями автономной системы разминирования, которая будет действовать в составе более крупной водолазной команды в операциях по разминированию. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные и тактические штабы операции, которые будут находиться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районе проведения операций. Латвийские контингент в регионе будет участвовать только в противоминных операциях и в координации деятельности по разминированию пролива, а также в более широких мероприятиях по открытию Ормузского пролива с целью обеспечения беспрепятственного транзитного прохода. Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. Принятое во вторник правительством решение предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Госагентством обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи для пострадавшего от наводнения, вызванного сходом ледника Непала. 3000 одеял и 50 касок для спасательных работ с фонариками из ресурсов государственных материальных резервов. В свою очередь, служба неотложной медицинской помощи подготовит 3000 одеял из ресурсов государственных материальных резервов. Латвия планирует внести 100 тысяч евро в специально созданный фонд, чтобы помочь жителям Непала в смягчении последствий наводнения. Тем временем, как сообщил представитель консульского департамента МИД в Непале Юргис Барканс, на китайской стороне обнаружены предметы, которые предположительно принадлежали пострадавшим в результате катастрофы путешественникам. По неофициальной информации, на данный момент на китайской стороне обнаружены предметы, которые могли принадлежать иностранным туристам, находившимся на пограничном переходе между Непалом и Китаем. К сожалению, информации о самих туристах пока нет. Но мы надеемся, что вскоре она появится, отметил Барканс. Серьезность ситуации все лучше отражают первые видеоматериалы из зоны бедствия, поскольку теперь на пограничный переход допускают иностранных журналистов. Мы начинаем видеть в мировых СМИ видео с пограничного перехода. Благодаря этим кадрам можем осознать истинные масштабы этой катастрофы, отметил Барканс. Спасательно-поисковые работы продолжаются. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно, ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Среда будет самым теплым днем на этой неделе. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза, столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия». В программе «Киноафиша» сегодня история человека, чья жизнь сама могла бы стать большим голливудским фильмом. Это фильм «Авиатор», масштабная биографическая драма о Говарде Хьюзе, предпринимателе, авиаторе и кинопродюсере, который стремился покорить небо и изменить представление о возможностях человека. Картина основана на реальных событиях и считается одной из ярких классических лент. Он создает масштабный фильм «Ангелы ада», устанавливает авиационные рекорды, развивает собственную авиакомпанию и пытается создать новые самолеты, способные изменить будущее. Но за внешним успехом скрывается сложная личная история. Хьюз сталкивается с тяжелым психологическим состоянием, постоянным давлением, конфликтами с конкурентами и борьбой за свои идеи. Его отношения с известными актрисами, противостояние с крупными компаниями и громкие испытания показывают не только силу, но и уязвимость человека, который привык бросать вызов всему миру. Фильм «Авиатор» получил 5 премий «Оскар», а также признание зрителей и критиков. Эта история, основанная на реальных событиях, рассказывает о гениальности, больших мечтах и цене, которую иногда приходится платить за стремление изменить историю. Приятного просмотра!
2: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия», и корреспонденты наши Алексей Филимонов и Настя Лавринович возвращаются к разговору о суперпродуктах, на которые стоит обратить внимание для укрепления здоровья.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Хорошо, с семенами и орехами разобрались. Давай перейдем к зелени. Что насчет крест-салата? Он такой маленький, незаметный. Неужели в нем тоже что-то есть?
3: Еще как. Крест-салат – это, по сути, концентрат нутриентов. Витамины В, С, Е, кальций, железо. Если его регулярно есть, он помогает снижать хроническое воспаление. А это корень многих проблем. От сердца до диабета. Но его главная фишка – это одно вещество с ужасным названием.
2: Заинтриговала?
3: Фенитилизотисианат.
2: Я даже повторять не буду. Давай лучше по-простому. Что эта штука делает?
3: Название, конечно, язык сломаешь, но суть простая. Представь, что это вещество ставит такой стоп-сигнал для раковых клеток, мешает им расти и размножаться. Исследования в этой области очень многообещающие.
2: Ничего себе!
3: Больше того, в одном обзоре крест-салат вообще назвали главным растением-антидепрессантом из-за его невероятной плотности питательных веществ.
2: А теперь, наверное, самый неожиданный герой нашего списка – свекольная ботва. Но серьезно, мы же привыкли есть корнеплод, а эти листья просто отрезаем и выбрасываем. Я что, всю жизнь делал что-то не так?
3: Похоже на то, и ты не один. Исследователь Луис Густаво Сабоя Понте прямо говорит, что это чисто культурная привычка. Мы просто привыкли считать съедобной только одну часть растения. А между тем, по ценности листья свеклы во многом превосходят сам корнеплод.
2: Да ладно?
3: Да. В них больше белка, минералов, кальция, железа, витамина К.
2: Я буквально на прошлой неделе выбросил пучок идеальной свекольной ботвы. Теперь сижу и думаю, сколько пользы ушло в мусор.
3: Было испытание. Люди с лишним весом и высоким холестерином 4 недели ели сублимированную свекольную ботву. И в итоге уровень плохого холестерина у них заметно снизился.
2: Ух ты!
3: Сам Понте проводил тесты в лаборатории, имитируя пищеварение. И они показали, что даже после переваривания вещества из листьев сохраняют свои свойства. Выбрасывать ботву – это просто пищевое преступление.
2: Согласен. Ну и последний пункт, который, боюсь, взорвет мозг многим дачникам – зелень одуванчика. Ну, слушай, свекольная ботва – это еще куда ни шло. Но одуванчик – это же сорняк, с которым все борются, он же горький.
3: А вот и можно его есть. И это как раз пример супер-еды, которая растет буквально под ногами. Да, молодые листья немного горьковатые, но эта горечь как раз и говорит о пользе. Зелень одуванчика обладает доказанными противовоспалительными и даже противораковыми свойствами. Она набита витаминами А, С, Е, К, группы В, минералами.
2: И как это есть, чтобы не было мучительно горько?
3: Ну, во-первых, собирать нужно молодые нежные листья до того, как он зацветет. Во-вторых, их часто смешивают с другими зеленью в салатах, из них варят супы, делают песто. По всему миру из одуванчиков делают сиропы, вино и даже заменители кофе из корней. Так что это вполне себе кулинарный ингредиент. Хотя ученые говорят, что исследований на людей, например, по влиянию на сердце, пока маловато.
2: Что ж, это был настоящий переворот в сознании. Давай попробуем подвести итог. Какой главный вывод из всего этого? Для меня он очевиден. Важно не только, что мы едим, но и как. Измельчить че, обжарить тыквенные семечки, не выбрасывать ботву. Это же такие простые действия.
3: Абсолютно. Главная мысль – быть более осознанным и любопытным на своей кухне.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно!
6: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Автомеханика» на радио «Мелодия».
1: Иногда источник проблемы скрывается там, где его совсем не ждут. Например, обычный кондиционер способен заметно влиять на работу двигателя. Когда система включается, компрессор создает дополнительную нагрузку. Мотору приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать обороты и тягу. Если двигатель исправен, это почти не ощущается. Но когда есть слабые места, ситуация меняется. Загрязненные радиаторы ухудшают охлаждение, из-за этого растет температура. Старое масло хуже справляется с нагрузкой. При этом сам компрессор тоже может работать с повышенным сопротивлением. Из-за этого двигатель начинает терять мощность. Увеличивается расход топлива и ускоряется износ. В таком случае стоит обратить внимание на состояние системы охлаждения и кондиционера. Очистка радиаторов и своевременное обслуживание помогают снизить нагрузку и сохранить ресурс двигателя. Теперь к теме, которую легко заметить визуально. Износ шин, с одной стороны, часто вызывает вопросы. На первый взгляд кажется, что проблема в развале, но причин может быть больше. Когда нарушены углы установки колес, протектор начинает стираться неравномерно. Дополнительно влияет состояние подвески. Изношенные сайлент-блоки, амортизаторы или шаровые опоры меняют положение колеса во время движения. Давление в шинах также играет роль. Если оно отличается от нормы, нагрузка распределяется неправильно. В результате одна сторона протектора изнашивается быстрее. Из-за этого ухудшается сцепление с дорогой и снижается управляемость. В такой ситуации помогает комплексная проверка. Контроль давления, диагностика подвески и регулировка углов позволяют избежать преждевременного износа и продлить срок службы шин. Теперь о поведении двигателя. Плавающие обороты часто воспринимаются как серьезная неисправность, хотя причина может быть достаточно простой. Когда обороты начинают самопроизвольно подниматься или падать, это говорит о нарушении работы системы подачи воздуха или топлива. Подсос воздуха или некорректные данные с датчиков приводят к тому, что блок управления не может стабилизировать работу двигателя. Дополнительно влияет состояние системы зажигания и топливных форсунок. Если подача становится нестабильной, обороты начинают жить своей жизнью. В этом случае важно не ограничиваться одной проверкой. Очистка дросселя, диагностика датчиков и проверка герметичности системы помогают вернуть стабильную работу двигателя. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Таратор. Одним из традиционных блюд балканской кухни считается таратор. Особенно часто его можно встретить в Болгарии и Македонии. Таратор представляет собой летний холодный суп. Готовится он на несладком жирном йогурте, именуемом в Болгарии кисело мляко. Остальные ингредиенты этого освежающего блюда – мелко нарезанные огурцы, чеснок, грецкий орех, укроп, растительное масло, вода, соль, специи. Иногда в таратор для еще большего охлаждения добавляется лед. В разных странах существует большое количество вариантов приготовления этого летнего супа. Поскольку болгарский йогурт – продукт достаточно специфический, и найти его можно по большей части только на его родине, в Болгарии, во многих странах этот ингредиент заменяется на другие кисломолочные продукты, например, на кефир или простоквашу. Кстати, сами болгары тоже иногда обходятся без йогурта и используют вместо него воду, подкисленную уксусом. Свои вариации таратора существуют также в Албании и Турции. В рецепте албанцев отсутствует грецкий орех, укроп и вода. Турки сервируют похожее блюдо в качестве соуса. А, например, в Сербии таратор считается салатом и фигурирует в соответствующем разделе меню. Что касается родины таратора – Болгарии, то здесь без этого освежающего супа не обходится ни одна летняя трапеза. Кстати, часто в пищу этот суп употребляют прямо с утра, особенно после бурных вечеринок. Считается, что таратор – лучшее средство от похмелья.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия. Реклама на Радио Мелодия.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АВТ.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство обещает более целенаправленно укреплять основные навыки школьников. Далее об этом и других событиях более подробно. На основании новейших данных международной программы по оценке образовательных достижений учащихся Организации экономического сотрудничества и развития, Министерство образования и науки выдвинуло одним из приоритетов дальнейшей образовательной политики более целенаправленное укрепление основных навыков школьников, особенно навыков чтения. Как сообщили в Министерстве, планируется развивать раннюю диагностику навыков чтения и других основных навыков, а также обеспечивать целенаправленную поддержку школьникам, которые не достигают базового уровня. Особое внимание будет уделяться школьникам с недостаточным знанием латышского языка. Наряду с этим планируется укреплять методическую поддержку педагогов для развития у школьников навыков чтения, понимания текста по всем учебным предметам, а не только на уроках латышского языка. Также подчеркивается важность качества учебного процесса, способности школьников к концентрации, регулярного посещения школы и осмысленного использования технологий в учебе. Дальнейшие меры будут разработаны путем сравнения данных ПИСА с результатами других международных исследований и мониторинга качества образования в Латвии. Как сообщалось, знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились, особенно в чтении. В ходе исследований 15-летние подростки выполняли задания по математике, чтению, естественным наукам, а также решали задачи в цифровой среде. По сравнению с 2015 годом, средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 пункт, что почти вдвое больше, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития. Государственный центр доноров крови призывает сдавать кровь всех групп, особенно резус отрицательную групп 0 и Б, а также резус положительную кровь группы А. Чтобы сделать донорство крови максимально доступным, Госцентр доноров крови организовывает выездные донорские пункты в разных местах Латвии. Следить за графиком выездов можно на сайте Государственного центра доноров крови и в социальных сетях. Там можно найти ближайшее и наиболее удобное место для сдачи крови. Доноров также ждут в постоянных пунктах сдачи крови. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Среда будет самым теплым днем на этой неделе. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света. Норвегия. Норвежцы очень любят природу, и доказывать эту любовь принято каждую неделю. Вот почему с наступлением выходных города в Норвегии пустеют. Горожане запирают свои квартиры на ключ, берут детей, родителей, еду и отправляются на дачу. В глушь, подальше от цивилизации, поближе к сырости, неудобствам и красоте. Загородные дома и домики есть практически у всех. Находиться они могут где угодно, в 10 минутах от дома или на другом конце страны, в ближайшем лесу, в горах, на берегу фьорда или вообще в Швеции. А выглядят норвежские дачи в зависимости от достатка и возможностей владельцев. Это могут быть, например, роскошные усадьбы с колоннами, их называют виллами или летними домами. А могут быть небольшие развалюшки с удобствами на улице, их называют хютте, то есть коттедж. Дома, построенные на море, обычно очень маленькие. Возводили их еще до введения законов о водоохранной зоне, поэтому теперь их можно лишь перестраивать, но не увеличивать. Кстати, норвежцы при желании могут купить себе не просто участок на море, а целый остров или половину острова. Правда, там будет действовать тот же закон о водоохранной зоне, поэтому домик можно будет построить, опять же, очень скромный. Также часто вместо обычных домиков используются вагончики-кемперы без колес и с террасой. На них этот закон не распространяется, поэтому по всему морскому берегу можно встретить целые поселки из таких вагончиков. Огородничеству норвежский климат не особо способствует, но для тех, кому не имется что-нибудь вырастить, государство выделяет крошечные участки, где можно посадить картошку или зелень. Раньше там не разрешалось строить ничего, кроме сарайчика для инструментов. Позже разрешили ставить маленькие дома, но все равно много чего запретили. Например, ночевать зимой или не посещать обязательные субботники. И несмотря на это, на такие садоводства в Норвегии по-прежнему многолетние очереди. Купить такую землю невозможно, а можно лишь дождаться очереди, если кто-то отказывается от своего участка. Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пуницы АВТ.
2: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с карты Веселиба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservice.lv.

0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повадках собак и о том, что за ними может стоять. Сегодня мы поговорим о знакомом жесте, который замечали многие владельцы. Почему собака наклоняет голову, когда с ней разговаривают? Многие собаководы отмечают, что стоит обратиться к питомцу, и он внимательно смотрит на человека, слегка наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Такое поведение давно вызывает интерес и породило несколько объяснений. Одни специалисты считают, что наклон головы может быть связан с особенностями слуха. Другие полагают, что это социальный жест внимания, при котором собака реагирует на позитивную реакцию человека и старается получить поощрение. Однако кинологи предлагают и еще одно объяснение, связанное со зрением. У собак с вытянутой мордой часть обзора нижней области человеческого лица ограничена. Когда собака наклоняет голову, ее поле зрения меняется, и она может лучше видеть рот и мимику человека. Это важно, поскольку собаки внимательно следят за выражением лица, чтобы понять эмоциональное состояние и намерения хозяина. Наблюдения показывают, что собаки с длинной мордой наклоняют голову чаще, чем породы с плоской мордой. У собак с укороченной мордой лицо человека изначально находится в более удобном поле, поэтому потребность в таком жесте возникает реже. Это позволяет предположить, что форма морды действительно влияет на склонность наклонять голову во время общения. Вероятнее всего, наклон головы помогает собаке лучше ориентироваться в общении и улавливать сигналы. Это может быть сочетание внимания, интереса и стремления понять происходящее, а не просто реакция на звук. И пока мы замечаем такие маленькие жесты, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди и гроза. Столбики

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Придуманные сюжеты. На радио «Мелодия». Операция «Арго». Исторический драматический триллер «Операция «Арго»» вышел в 2012 году. Режиссер фильма Бен Аффлек, он же исполнил и одну из главных ролей. Фильм основан на реальных событиях, произошедших во время Иранской революции в 1979 году. Он рассказывает о смелой операции ЦРУ по спасению 6 американских дипломатов, укрывавшихся в канадском посольстве в Тегеране. Сюжет фильма разворачивается на фоне политической нестабильности в Иране. После захвата американского посольства 6 дипломатам удается скрыться. Они находят убежище в канадском посольстве. Однако их положение становится все более опасным, и ЦРУ разрабатывает рискованный план спасения. Агент ЦРУ Тони Мендес придумывает невероятную легенду. Он создает поддельную голливудскую кинокомпанию и выдает дипломатов за съемочную группу, прибывшую в Иран для разведки мест к съемкам нового научно-фантастического фильма. В конце января 1980 года всей группе удалось вылететь из Ирана в Швейцарию. В тот же день канадское посольство было закрыто, а его сотрудники вернулись в Канаду. Миссию решили рассекретить только в 1997 году, спустя 17 лет после проведения самой операции. А через несколько лет после этого сам Тони Мендес выпустил книгу, где подробно рассказал обо всех деталях операции «Арго». Главной задачей в работе над фильмом стало создать реалистичную атмосферу 70-х годов. Для этого съемочная группа использовала большое количество винтажных автомобилей и костюмов. А еще некоторые эпизоды специально снимались с вертолета, потому что такой вид съемок был популярен в те годы. Улицы и дома Тегерана были частично воссозданы в павильонах студии Warner Brothers. Основная часть съемок прошла в Лос-Анджелесе, а отдельные эпизоды также были отсняты в Стамбуле, в районе Большого базара, Голубой мечети и Айя-София. Чтобы погрузиться в историю операции и точно передать дух тех событий, Бен Аффлек познакомился с Тони Мендесом и его женой, которая тоже была агентом ЦРУ. Они показали режиссеру штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли и некоторые другие места, где бывают разведчики. Тони Мендес подробно консультировал создателей фильма во время съемок. Его, его жену и 6 американцев, которых удалось спасти в Иране, пригласили на кинопремьеру. Операция «Арго» получила признание критиков и зрителей, а также была отмечена многочисленными наградами, включая 3 премии «Оскар». Одна из них за самый лучший фильм. В прокате фильм заработал 232 миллиона долларов при бюджете в 44,5.
1: Непридуманные сюжеты на радио «Мелодия».

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Белград. Сербская столица Белград – место удивительное. За свою долгую историю древнейший город Европы 38 раз завоевывался чужестранными армиями. Его много раз штурмовали и осаждали, но он не сдавался, каждый раз возрождаясь из пепла. Несмотря на трудную судьбу, народ здесь открыт, весел и жизнерадостен. Здесь даже шахматная партия в парке может закончиться зажигательной вечеринкой, а на рынке тебе обязательно подарят что-нибудь вкусное в нагрузку. Для обозначения стиля жизни многих городов есть местные словечки, очень точно описывающие быт горожан. Если, например, в Скандинавии это уютная хюгге или умеренный шведский лагом, то образ жизни белградцев можно назвать сербским словом «полако». Это девиз практически всех местных. Означает это слово «неспешно». В некоторых ситуациях это что-то вроде ободрения «не торопись, спокойно». Многие бытовые вещи в Белграде разрешаются крайне медленно. Во время работы сербы часто делают длительные перерывы. Опоздание на 20 минут и более не считается нарушением норм этикета. А вот торопить человека невежливо. Расслабленный подход к жизни сказывается и на качестве услуг. Внешне часто не сильно заботят местных жителей, поэтому кривовато уложенная плитка, неважно, быстро это было или медленно, вряд ли вызовет гнев и возмущение. Тем не менее, качественные услуги среди белградцев все-таки ценятся. Именно поэтому многие вещи делаются по знакомству и рекомендации. По тому же принципу местные жители ищут и работу. Если где-то возникает вакансия, сначала опрашивается ближний круг, нет ли кого на примете. Если же встречаются незнакомые сербы, они начинают очень интенсивно выяснять, нет ли общих знакомых или родственников, и расходятся лучшими друзьями, если таковые находятся. Сами про себя сербы говорят, что они не ленивые и работать любят, но еще больше местные жители любят отдыхать. Прочувствовать всю суть Белграда можно с наступлением вечера. В традиционные местные таверны, кафаны, не зайти даже с разбегу. Народ пьет горячую ракию, танцует на столах и поет всем заведениям одну песню. В общем, веселиться, как в последний раз. Праздники и важные события в жизни местные отмечают тоже с размахом. Для своих гостей белградцы накроют самый роскошный стол, а отказ от приглашения зайти в гости может стать поводом для обиды. Поэтому приглашение нужно не только непременно принять, но и в обязательном порядке запастись сувенирами для радушных хозяев, потому что хорошие отношения превыше всего.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
3: Tīri izdevīgi, tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рижское самоуправление призывает жителей зарегистрироваться для участия в практических учениях по эвакуации, которые 18 и 19 сентября пройдут в рамках всеобъемлющих учений по государственной обороне «Намыс-2026». Во время учений на практике проверят сбор жителей, их транспортировку и прием в эвакуационном центре, а также взаимодействие самоуправления, служб и других задействованных учреждений. Учения начнутся в пятницу 18 сентября в 16:00 и продлятся до 9 утра субботы. Самоуправление обеспечит участников необходимым для ночлега инвентарем, питанием и питьевой водой. Участие в учениях добровольное и бесплатное. Участвовать в учениях приглашают также семьи целиком, в том числе с детьми. Зарегистрироваться для участия в учениях по эвакуации можно, заполнив анкету. Если в учениях участвуют несколько членов одной семьи, анкету необходимо заполнить отдельно на каждого человека. Цель практических учений – проверить, как в реальных условиях работала бы созданная в Риге система эвакуации жителей. От сбора людей и их доставки в безопасное место до регистрации, размещения и обеспечения основных потребностей в эвакуационном центре. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, видимо, возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Гуэль. Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три – выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доменека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но когда-то из-за провала проекта Гуэлю пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадь парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно, поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорена Панча Пьята. Легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимут до плюс 26 градусов.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: Zināt, kā rajiem? Brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: В этом месяце в аптеках Апотека для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты Моллерс с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки Провизор. И скидка 50% на мультивитамины Ливол Мульти для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины Формула Витала Kids. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Служба госбезопасности обратила внимание на заявление, распространенное вчера прокремлевской группой Global Citizens Against War 1984, которое содержит угрозы в адрес некоторых латвийских компаний. В службе указали, что тщательно оценивают любую информацию о возможной угрозе компаниям или другим объектам в Латвии. Ведомство в сотрудничестве с другими госслужбами принимает меры по усилению безопасности объектов, подверженных риску диверсий. Как сообщалось, упомянутая прокремлевская группа, которая ранее уже брала на себя ответственность за акты саботажа в Европе, направила письма с угрозами в Латвию, Польшу и Португалию, потребовав прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Отопительный сезон еще не начался, но уже известно, что во многих муниципалитетах за тепло придется платить больше. Где-то тариф изменился минимально, а где-то вырос более чем на 20%. Большое значение имеет то, какое топливо используется в конкретном муниципалитете, подчеркнул член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения Валдис Витолинш. Важно также, когда предприятие заключило договор и по какой цене закупило топливо. Например, цена природного газа на бирже с начала года выросла примерно с 30 до 70 евро за мегаватт-час. Поэтому для тех, кто подготовился заранее, ситуация может быть значительно выгоднее, отметил Витолинш. Одно из наиболее заметных повышений тарифа этой осенью произошло в Кекове. С сентября он вырос примерно на 23%, до 104 евро за мегаватт-час. В крупных городах цены на тепло этой зимой будут заметно отличаться. От 93 евро за мегаватт-час в Цесисе до 75 евро в Вентспилсе. В Риге тариф составляет около 81 евро. Если смотреть на тарифы в крупных городах, то изменения не очень существенные. В больших городах часто есть возможность использовать несколько видов топлива. Это позволяет лучше адаптироваться. Более заметный рост сейчас наблюдается именно в небольших населенных пунктах, где система отопления, возможно, не столь гибкая, пояснил исполнительный директор комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс. Он отметил, что средний тариф на тепло в начале года составлял примерно 82 евро за мегаватт-час. Сейчас же он приближается к 89 евро. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, видимые возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Бег трусцой – это не только бесплатный и доступный вид спорта, но и отличный способ повидать мир. Так решил однажды британец Роберт Гарсайт и отправился бегом вокруг земного шара. Забег продолжительностью почти в 5 лет начался в 1997 году в Нью-Дели. За это время последователь Фореста Гампа сносил 50 пар кроссовок, зато побывал в 29 странах на 6 континентах. Движение бегущего человека, как окрестила Роберта пресса, отслеживал карманный компьютер. С его же помощью Гарсайт передавал данные о своем самочувствии и записывал мысли, которые возникали в пути. Остроты ощущениям придавали и различные неприятности, коих за бегущую пятилетку набралось немало. В России Гарсайт угодил в перестрелку, в Китае ненадолго попал в тюрьму. В Латинской Америке узнал, какими свирепыми могут быть местные вооруженные хулиганы. И это не считая болезней, которые, конечно, тоже с ним приключались. Впрочем, было и кое-что хорошее. В Венесуэле англичанин познакомился с очаровательной местной жительницей, которая позже стала его женой. Кроме того, он сумел собрать по пути более 120 тысяч фунтов в виде помощи и пожертвований. Успешное путешествие бегом вокруг света – отличный повод дополнить книгу рекордов Гиннесса. Чтобы его достижение не пропало даром, всю дорогу Гарсайт собирал все чеки за свои покупки и оплату услуг. В итоге, к концу путешествия, у него набралось почти 15 килограммов бумажных документов. И после 5 лет забега сотрудникам книги Гиннесса потребовалось еще 5 лет, чтобы подтвердить их все. Но в 2007 году рекорд Гарсайда все же был принят. После своего невероятного путешествия бегущий человек Роберт Гарсайт остепенился, женился на прекрасной венесуэлке и счастливо живет в родной Великобритании. А судя по тому, что больше он никуда не собирается, он действительно успел как следует посмотреть весь мир. Хоть и на бегу.
0: Нескучное путешествие. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 20.

0: и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Ты был на концерте, где 1.5 часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1,49 eiro. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Я пью до дна за тех, кто...
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 8 сентября, Кабинет министров решил усилить контроль за зерном российского происхождения. Правительство утвердило поправки к правилам, требования и порядок пограничного контроля продуктов питания и материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, ввозимых из третьих стран, которым не применяется официальный пограничный контроль. Изменения предусматривают, что Государственная продовольственно-ветеринарная служба будет контролировать партии продовольственного зерна и в тех случаях, когда зерно не предназначено для реализации в Европейском Союзе, в том числе если имеются подозрения, что оно происходит с временно оккупированных территорий Украины. Предполагается, что служба будет отбирать образцы для проведения лабораторных исследований, чтобы подтвердить или опровергнуть сомнения относительно указанных в сопроводительных документах страны или места происхождения зерна. Также будет предусмотрена возможность взимать с ответственных лиц предварительную оплату за пограничный контроль указанных грузов и проведение лабораторных исследований. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро. А во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, видимо, возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Стразы. Поклонники яркого блеска наверняка назовут стразы не иначе, как искусственными драгоценными камнями. В то время как скептики скорее пренебрежительно бросят стекляшки. Относиться к стразам можно по-разному, но то, что они произвели революцию в ювелирном деле и изменили мир моды, бесспорно. Изобрел стразы, а точнее возродил известный еще в Древнем Египте способ создания искусственных драгоценных камней, эльзасский ювелир Жорж Страс. Однажды он гулял по берегу Рейна и нашел удивительный блестящий камень, который принял за алмаз. Потом оказалось, что это горный хрусталь, отличающийся сильным блеском и необычной окраской. Это навело Страсса на мысль о том, что если горный хрусталь немного доработать и красиво огранить, то это будет дешевле, чем настоящие самоцветы, а выглядеть будет, по крайней мере, не хуже. После серии опытов Жорж Страсс выработал идеальный способ создания искусственного драгоценного камня, а заодно и само понятие. Для повышения блеска своих камней изобретательный ювелир использовал висмут и талий, а цвета их он изменял с помощью солей металлов. Еще немного опытов, и Страсс придумал улучшать блеск ограненных камней, приклеивая под них металлическую фольгу. Позднее ее заменили напыленным зеркальным покрытием. В 1730 году Жорж Страсс представил украшения с такими искусственными камнями в своей лавке, и в нее хлынули клиенты из высшего общества. А 4 года спустя за свои достижения Страсс был даже удостоен звания «королевский ювелир». Интересно, что Жорж Страсс никогда не скрывал, что его камни искусственные. И тем не менее в истории ювелир все равно запомнился как авантюрист. Вероятно, потому, что больше никому не удалось нажить такое же крупное состояние благодаря, попросту говоря, стекляшкам. Открытие Страсса, конечно, потом много раз становилось разменной монетой во всевозможных ювелирных авантюрах и темных делишках, из-за чего само слово «Страсс» у многих ассоциируется с подделкой и фальсификацией. Но в то же время стразы прочно заняли свое место в деле украшения чего бы то ни было, от одежды до мебели и дверных ручек. И, конечно, популярность ювелирных украшений, сделанных с использованием страз, со времен Жоржа Страсса не падает. Что же до самого создателя дешевых искусственных камней, то возродить старинный метод, улучшить его и грамотно преподнести продукцию публике, заработав на этом миллионы, это, пожалуй, даже больше, чем искусство. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.

0: Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: Битва. Начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Битва в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Китай официально подтвердил, что во время наводнения все 33 гражданина Латвии находились в Тибете, сообщила директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медна. «Мы получили от китайских учреждений уже официальную информацию о том, что 33 гражданина Латвии находились в Китае, и у них нет информации, что они пересекали бы границу обратно в Непал. Поэтому, скорее всего, уже с уверенностью можно сказать, что наши люди находились на тибетской стороне в тот момент, когда произошла трагедия», сообщила Медна. Китай призвал предоставить образцы ДНК ближайших родственников латвийских туристов, чтобы провести сравнение и проверки. Медна подтвердила, что образцы ДНК будут незамедлительно отправлены китайской стороне. Ранее представитель консульского департамента МИД в Непале Юргис Баркан сообщил, что поступила неофициальная информация об обнаружении в Китае принадлежащих иностранным туристам вещей. «Вчера появилась информация о вещах, найденных на пограничном пункте на китайской стороне. Сейчас мы выясняем, будут ли эти вещи сфотографированы и опубликованы. Как только появится ясность, мы сообщим», сказала Медна. Рижское самоуправление призывает жителей зарегистрироваться для участия в практических учениях по эвакуации, которые 18 и 19 сентября пройдут в рамках всеобъемлющих учений по государственной обороне «Намыс-2026». Во время учений на практике проверят сбор жителей, их транспортировку и прием в эвакуационном центре, а также взаимодействие самоуправления, служб и других задействованных учреждений. Учения начнутся в пятницу 18 сентября в 16:00 и продлятся до 9 утра субботы. Самоуправление обеспечит участников необходимым для ночлега инвентарем, питанием и питьевой водой. Участие в учениях добровольное и бесплатное. Участвовать в учениях приглашают также семьи целиком, в том числе с детьми. Зарегистрироваться для участия в учениях по эвакуации можно, заполнив анкету. Если в учениях участвуют несколько членов одной семьи, анкету необходимо заполнить отдельно на каждого человека. Цель практических учений – проверить, как в реальных условиях работала бы созданная в Риге система эвакуации жителей. От сбора людей и их доставки в безопасное место до регистрации, размещения и обеспечения основных потребностей в эвакуационном центре. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, видимые возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
2: Tīri izdevīgi, tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Таратор. Одним из традиционных блюд балканской кухни считается таратор. Особенно часто его можно встретить в Болгарии и Македонии. Таратор представляет собой летний холодный суп. Готовится он на несладком жирном йогурте, именуемом в Болгарии кисело мляко. Остальные ингредиенты этого освежающего блюда – мелко нарезанные огурцы, чеснок, грецкий орех, укроп, растительное масло, вода, соль, специи. Иногда в таратор для еще большего охлаждения добавляется лед. В разных странах существует большое количество вариантов приготовления этого летнего супа. Поскольку болгарский йогурт – продукт достаточно специфический, и найти его можно по большей части только на его родине, в Болгарии, во многих странах этот ингредиент заменяется на другие кисломолочные продукты, например, на кефир или простоквашу. Кстати, сами болгары тоже иногда обходятся без йогурта и используют вместо него воду, подкисленную уксусом. Свои вариации таратора существуют также в Албании и Турции. В рецепте албанцев отсутствует грецкий орех, укроп и вода. Турки сервируют похожее блюдо в качестве соуса. А, например, в Сербии таратор считается салатом и фигурирует в соответствующем разделе меню. Что касается родины таратора – Болгарии, то здесь без этого освежающего супа не обходится ни одна летняя трапеза. Кстати, часто в пищу этот суп употребляют прямо с утра, особенно после бурных вечеринок. Считается, что таратор – лучшее средство от похмелья.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Я пью до дна за тех, кто...
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека».

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: С этой мелодией случилось то, что и происходит с популярными мелодиями. Сначала она просто нравилась, потом мелькала в заставках телепередач, а затем стала культовой. Но музыкальная судьба ее куда более замысловатая. Это «Эль Бимбо». Слушаешь эти стройные аккорды и вспоминаешь все. Пейзажные телезаставки, радиопередачи, в которые она врывалась неожиданно, как запах чужого парфюма. Но началась история «Эль Бимбо» совсем в другом месте и в другом ритме. Впервые песня появилась в мае 1974 года. Ее выпустил французский ансамбль «Бимбо Джет». Звучание слегка кэмповое, танцевальное, с вокальными выкриками, странными бормотаниями. Французы назвали песню ласково – «Шалунья». Мир сошел с ума и начал под нее танцевать. Тут на сцену вышел Поль Мориа. Тонкий дирижер, знаток струнных и мастер французской легкости. Он услышал мелодию под шум и подвывание и понял, здесь прячется что-то гораздо более красивое. Так родилась оркестровая версия «Эль Бимбо». Мягкая, элегантная, с тем самым незабываемым ритмом. Ее стали ставить везде. На телевидении, на радио, в кино, в мультипликации. Но настоящая вторая жизнь этой музыки началась в «Голубой устрице». С первой части полицейской академии и до четвертой «Эль Бимбо» становится музыкальной меткой знаменитого бара, куда случайно или не совсем забредали новички в форме. Там играла другая версия в стиле танго, но мелодия оставалась узнаваемой до слез.

А еще у этой мелодии есть афганский след. Певец Ахмад Захир, которого называли афганским Элвисом, утверждал, что оригинальная мелодия – это его, и что он записал ее еще в 71 году под названием «Танха Шодам Танха». Увы, не подтвердить, не опровергнуть это нельзя. Архивов почти не осталось. Сам Захир погиб при загадочных обстоятельствах в 79 году. Так бывает с великими мелодиями. У каждой своя правда, у каждого слушателя своя история. А «Эль Бимбо» продолжает звучать в кафе, фильмах, в памяти, где-то в глубине сердца тех, кто помнит, как музыка звучала, словно пейзаж с журавлями в телевизоре.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Служба госбезопасности обратила внимание на заявление, распространенное вчера прокремлевской группой Global Citizens Against War 1984, которое содержит угрозы в адрес некоторых латвийских компаний. В службе указали, что тщательно оценивают любую информацию о возможной угрозе компаниям или другим объектам в Латвии. Ведомство в сотрудничестве с другими госслужбами принимает меры по усилению безопасности объектов, подверженных риску диверсий. Как сообщалось, упомянутая прокремлевская группа, которая ранее уже брала на себя ответственность за акты саботажа в Европе, направила письма с угрозами в Латвию, Польшу и Португалию, потребовав прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Отопительный сезон еще не начался, но уже известно, что во многих муниципалитетах за тепло придется платить больше. Где-то тариф изменился минимально, а где-то вырос более чем на 20%. Большое значение имеет то, какое топливо используется в конкретном муниципалитете, подчеркнул член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения Валдис Витолинш. Важно также, когда предприятие заключило договор и по какой цене закупило топливо. Например, цена природного газа на бирже с начала года выросла примерно с 30 до 70 евро за мегаватт-час. Поэтому для тех, кто подготовился заранее, ситуация может быть значительно выгоднее, отметил Витолинш. Одно из наиболее заметных повышений тарифа этой осенью произошло в Кекове. С сентября он вырос примерно на 23%, до 104 евро за мегаватт-час. В крупных городах цены на тепло этой зимой будут заметно отличаться. От 93 евро за мегаватт-час в Цесисе до 75 евро в Венспилсе. В Риге тариф составляет около 81 евро. Если смотреть на тарифы в крупных городах, то изменения не очень существенные. В больших городах часто есть возможность использовать несколько видов топлива. Это позволяет лучше адаптироваться. Более заметный рост сейчас наблюдается именно в небольших населенных пунктах, где система отопления, возможно, не столь гибкая, пояснил исполнительный директор комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс. Он отметил, что средний тариф на тепло в начале года составлял примерно 82 евро за мегаватт-час. Сейчас же он приближается к 89 евро. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, видимо, возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Гуэль. Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего 3 – выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доменека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но когда-то из-за провала проекта Гуэлю пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают 2 совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадь парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно, поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди, местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер юго-западный от 1 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются дожди. Местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге в четверг ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Солнце также выглянет из-за облаков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас Фармацевтиска Фабрика.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanse Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanse Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго.

0: времени.
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. После кибератаки на ЦСДД почти половина жителей Латвии уже выяснила, какие их персональные данные могли попасть к злоумышленникам. Возможность узнать, какие именно сведения были скомпрометированы, появилась на портале ЕЦСДДЛВ после атаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Согласно опросу программы «900 секунд», воспользоваться сервисом уже успели 46% жителей Латвии. Еще 21% респондентов пока не проводили проверку, но намерены сделать это позднее. Таким образом, более 2/3 опрошенных либо уже выяснили судьбу своих данных, либо собираются это сделать. При этом 14% участников опроса заявили, что не хотят проверять, попала ли их информация к хакерам. Еще 16% не являются клиентами ЦСДД, поэтому произошедшая утечка их не касается. Оставшиеся 3% не смогли определиться с ответом. Кибератака на ЦСДД стала одним из самых заметных инцидентов с персональными данными в Латвии за последнее время. После нее дирекция предоставила клиентам отдельный сервис, через который можно самостоятельно проверить, какие сведения могли оказаться раскрыты. Результаты опроса показывают, что интерес к этой возможности остается высоким. Во вторник, 8 сентября, Кабинет министров решил усилить контроль за зерном российского происхождения. Правительство утвердило поправки к правилам, требования и порядок пограничного контроля продуктов питания и материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, ввозимых из третьих стран, которым не применяется официальный пограничный контроль. Изменения предусматривают, что Государственная продовольственно-ветеринарная служба будет контролировать партии продовольственного зерна и в тех случаях, когда зерно не предназначено для реализации в Европейском Союзе, в том числе если имеются подозрения, что оно происходит с временно оккупированных территорий Украины. Предполагается, что служба будет отбирать образцы для проведения лабораторных исследований, чтобы подтвердить или опровергнуть сомнения относительно указанных в сопроводительных документах страны или места происхождения зерна. Также будет предусмотрена возможность взимать с ответственных лиц предварительную оплату за пограничный контроль указанных грузов и проведение лабораторных исследований. В четверг, 10 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 18 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Хранитель Кубка Стэнли.
2: Один из самых гастролирующих в мире предметов – главный приз Национальной хоккейной лиги – Кубок Стэнли. Существует давняя традиция, по которой каждый игрок, тренер или член персонала команды победителя Кубка Стэнли имеют право провести с ним 24 часа. Но вместе с наградой счастливчик получает и Фила Притчарда, официального наблюдателя за Кубком Стэнли. Престижному трофею из чистого серебра уже более 120 лет, и весит он порядка 15,5 килограммов. Кубок назван в честь лорда Стэнли, канадского королевского генерал-губернатора в 1893 году. Трофей ежегодно вручается победителю чемпионата НХЛ. Но у кубка нет копий, поэтому где бы он ни находился, его везде сопровождает штатный сотрудник зала хоккейной славы. С 1988 года эту должность как раз и занимает Фил Притчард. В его обязанности входит ежедневный уход за кубком и отправка его в профессиональную чистку два раза в год, а также неотлучное сопровождение трофея. В одном из интервью Притчард признался, что вместе с кубком Стэнли ему пришлось попутешествовать по самым необычным местам, включая поездки в стриптиз-клубы, горы и тому подобное. «Если бы кубок мог говорить, я бы написал бестселлер, потому что истории, связанные с ним, поразительны», — сказал Притчард. Чего только не происходило с кубком Стэнли. Трофей привозили на рыбалку, использовали как вазочку для мороженого и как чашу для черной икры. В кубке крестили детей, нечаянно ходили в него как в ночной горшок, привозили на военную базу в Афганистан. Всему этому был свидетелем Фил Притчард. Притчард сетует, что такая традиция существует только в НХЛ. В других лигах не принято так издеваться над трофеями. По его словам, игроки прилагают столько усилий, чтобы завоевать кубок Стэнли, и награда заслуживает лучшего обращения. Впрочем, судя по тому, что кубок все еще существует и даже очень неплохо выглядит, работу свою Фил Притчард выполняет хорошо.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди, местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер юго-западный от 1 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются дожди. Местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге в четверг ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Солнце также выглянет из-за облаков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Регас Фармацевтическая Фабрика.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесу сервис».
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздух.

в Риге 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 33 пропавших латвийца в момент катастрофы, скорее всего, находились в Тибете. Далее об этом и других событиях более подробно. Китайские ведомства официально подтвердили, что все 33 пропавших без вести латвийца в момент стихийного бедствия 26 августа находились на территории Китая. И информации о том, что они могли пересечь границу обратно в Непал, нет, сообщили в Министерстве иностранных дел. Таким образом, как указывает МИД, туристы из Латвии во время разрушительного наводнения и сели в Гималаях, скорее всего, находились на тибетской стороне. Китайские учреждения также попросили Латвию прислать образцы ДНК для сравнения. Ранее появилась информация о том, что на китайской стороне у пограничного пункта найдены вещи путешественников. В настоящее время МИД выясняет, будут ли сделаны фотографии вещей, чтобы получить снимки для опознания. В свою очередь, в Непал на этой неделе прибудут эксперты Красного Креста по ДНК, чтобы ускорить сравнение образцов. Представитель консульского департамента МИД в Непале Юргис Барканс в настоящее время также выясняет возможности доставки в Латвию вещей латвийцев, которые остались в гостинице. Вначале необходимо определить объем вещей и выяснить, возможно ли их идентифицировать, чтобы затем договориться с транспортными компаниями о доставке в Латвию. МИД подчеркнул, что не все родственники пропавших латвийцев получили отправленную на прошлой неделе информацию о необходимых действиях и улаживании формальностей. Родственникам было отправлено подробное разъяснение, в котором обобщена информация от Министерства благосостояния, Министерства юстиции, Латвийского союза самоуправления и Министерства образования и науки. В среду Министерство юстиции организует встречу с родственниками, чтобы разъяснить отправленную информацию и ответить на их вопросы. МИД призывает откликнуться и тех родственников, которых в настоящее время нет в списке контактных лиц, но которые считают, что должны получить информацию напрямую. Как подчеркнули в МИД, важно, чтобы все родственники получили справку о статусе своих близких как пропавших без вести. Канцелярия президента призвала МИД связаться с омбудсменом, который по мере возможности готов консультировать как министерство, так и родственников пропавших. Информация об этой возможности отправлена родственникам. В предстоящие выходные дни в Латвии ожидается умеренно теплая погода. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Четверг будет значительно прохладнее среды. Температура и ночью, и днем составит плюс 12, плюс 18 градусов. Временами ожидаются дожди, местами возможны грозовые ливни. На западе и в центральных регионах страны юго-западный ветер усилится до 11-16 метров в секунду. На побережье Курзема его порывы могут достигать 20 метров в секунду. В пятницу и субботу местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье может быть более дождливым. При умеренном западном ветре максимальная температура воздуха составит плюс 15, плюс 20 градусов. Ночью столбики термометров местами опустятся до плюс 6, плюс 8. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе резких колебаний температуры не ожидается. Временами возможен дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Дело мастера. На радио «Мелодия».
1: Когда в доме выбивает пробки или автомат, это не просто неудобство, а знак, что электрическая система просит вашего внимания. Чаще всего такие сбои случаются в периоды повышенной нагрузки зимой, когда работают обогреватели, или летом, когда включены кондиционеры и множество бытовых приборов. В этот момент срабатывает автоматическая защита. Автомат отключают цепь, чтобы уберечь проводку от перегрева и короткого замыкания. Иногда причина проще, чем кажется. Например, если во время закипания чайника на него попадает вода, корпус или нагревательный элемент может дать утечку тока. Для автомата это выглядит как короткое замыкание, и он мгновенно срабатывает, разрывая линию. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло, но для электрики это стресс. Скачок тока идет по всей ветке, а проводка теряет часть запаса надежности. Если такие отключения повторяются, со временем контакт в розетке ослабевает и риск перегрева возрастает. Поэтому важно проверять состояние чайников, удлинителей и розеток, особенно если техника часто используется на одной линии. Если вы столкнулись с тем, что выбивает пробки старого образца, не стоит возвращать старую систему жучками, потому что это опасно, особенно при современной технике. Перед проверкой нужно отключить все из розеток, выключить свет, обесточить главный автомат и только потом искать причину.
0: Дело мастера. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Это информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Ну и знаете, вот в эти холодные, действительно, зимние дни, ну, все мы ищем продукты, которые нам помогут все-таки преодолеть вот этот и холод, и укрепить здоровье. Специальные наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили очень интересную статью и готовы поделиться вот своими наблюдениями, какие же продукты лучше положить в корзинку, придя в супермаркет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаешь, каждый раз в магазине одно и то же. Стоишь перед этими бесконечными полками и просто теряешься. Сегодня все говорят про белок, завтра про клетчатку, потом внезапно всем нужен витамин С. И как понять, что вот реально полезно? Что положить в корзину, чтобы, ну, не просто поесть?
3: Это точно проблема вечная. И именно поэтому мы сегодня решили копнуть поглубже. Мы взяли за основу очень интересную статью. Там проанализировали больше 1000 продуктов.
2: Ничего себе!
3: Да. Чтобы найти самые сбалансированные, мы выбрали из них 7, на мой взгляд, самых любопытных. И порой, кстати, очень неожиданных.
2: И задача у нас, я так понимаю, не просто список зачитать. Хочется разобраться, а почему именно они? Что там наука говорит? И главное, как из них выжить максимум пользы? А то, как я понял из материалов, иногда один простой шаг все меняет.
3: Совершенно верно. Часто секрет не в том, что мы едим, а в том, как мы это делаем. И вот сегодня как раз поговорим о нескольких таких, скажем так, кулинарных лайфхаках, причем подтвержденных наукой.
2: Звучит интригующе, но давай начнем с чего-то знакомого – миндаль. Все знают, что он полезный. Жиры правильные, витамин Е – ну это все общие слова. А в чем его реальная доказательная фишка?
3: А вот тут исследования дают очень конкретные ответы. Взяли 77 взрослых, у всех были факторы риска хронических заболеваний, ну там давление высокое.
2: Угу.
3: И одним давали на перекус миндаль, калорий на 320, а другим крекеры с той же калорийностью.
2: И что в итоге?
3: А в итоге у группы, которая ела миндаль, заметно снизился уровень плохого холестерина. У них улучшилось состояние микрофлоры кишечника и упали маркеры воспаления. То есть просто горсть орехов вместо крекеров и такой комплексный эффект.
2: Если с миндалем так, то что насчет других семян? Я вот сразу про чию думаю. И же все едят целиком. В йогурты, в пудинги. С ними та же история.
3: А вот с чией история совершенно другая. И это поднимает очень важный вопрос биодоступности. Профессор Рэйчел Бюртон, чье исследование мы смотрели, как раз и занялась этим. Ее, по-моему, просто раздражало количество рекламы о пользе чия без какой-либо науки.
2: И что она выяснила?
3: Она выяснила, что когда мы едим цельные семена чия, самые ценные вещества, особенно омега-3, остаются как бы в заперти. У них очень прочная оболочка. Наш желудок ее просто не может разрушить.
2: То есть?
3: В итоге они проходят через нас, ну, практически транзитом.
2: Подожди. То есть все эти люди, и я в том числе, которые годами ели эти чия-пудинги, мы просто пропускали всю пользу мимо? Да ладно. И что делать-то?
3: Вывод оказался на удивление простым и даже немного обидным. Семена нужно измельчать. Просто перемолоть в кофемолке перед едой.
2: И все?
3: И все. Это разрушает оболочку, и все эти омега-3 становятся доступны для организма.
2: Хорошо, с измельчением понятно. А если говорить о другой обработке, например, о жарке, вот тыквенные семечки, их же часто продают уже обжаренными. Это пользу убивают или наоборот?
3: Отличный вопрос, и тут нас ждет сюрприз. Тыквенные семечки сами по себе – это, конечно, кладезь пользы. Там много жирных кислот для сердца. Но особенно ученых интересуют их нейропротекторные свойства.
2: Нейропротекторные – это то есть они как бы защитники для нашего мозга и нервных клеток?
3: Именно так. И вот в одном недавнем исследовании на крысах решили проверить, какие семечки лучше. Одним грызунам давали сырые, другим – жареные, а третьи были на обычном рационе для контроля. В итоге у всех крыс, которые ели семечки, улучшилась и память, и когнитивные функции, и тревожность снизилась.
2: И кто победил в этом соревновании? Сырые или жареные? Обычно же говорят, что термообработка – это зло.
3: А вот и нет. Самый сильный эффект показали именно жареные семечки.
1: Мы продолжим разговор о полезных продуктах, которые укрепляют наше здоровье, буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди, местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер юго-западный от 1 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются дожди. Местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге в четверг ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Солнце также выглянет из-за облаков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri, 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Грустная остановка. На радио «Мелодия».
1: Когда хочется сделать паузу, пусть эта вкусная остановка станет мгновением свежести и легкости. Сегодня мы поговорим о салате из сырой моркови. Простом, но очень ярком, который покорил социальную сеть TikTok. В видеороликах пользователи демонстрируют, как несколько полосок свежей моркови, щепотка соли, капля яблочного уксуса, немного оливкового масла и перца превращаются в салат, который уже стал символом утренней энергии и легкости. Профессиональные диетологи подчеркивают, что морковь богата каротиноидами, антиоксидантами, которые помогают организму справляться с окислительным стрессом, а клетчатка этого овоща поддерживает здоровье кишечника и помогает чувствовать себя легче. Для приготовления вам понадобится 1-2 крупных свежих моркови, 1 чайная ложка оливкового или кокосового масла, 1 чайная ложка яблочного или винного уксуса, щепотка морской соли и немного черного перца. Добавить можно свежие травы или семена кунжута. Очистите морковь, нарежьте ее длинными тонкими лентами или крупными слайсами и выложите в тарелку. Сбрызните маслом и уксусом. Потом добавьте соль и перец. Перемешайте до полной пропитки и сразу подавайте. Салат получается свежим и хрустящим. И пусть сегодняшняя вкусная остановка будет именно таким моментом, когда перед вами минимум ингредиентов и максимум вкуса. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Виа Делла Кончеляционе.
2: Одна из важнейших римских улиц, Виа Делла Кончеляционе, расположена в районе Борго итальянской столицы. Этот широкий проспект соединяет замок Святого Ангела, в прошлом резиденцию пап, а в настоящем музей, со знаменитой площадью Святого Петра. Название «Виа Делла Кончеляционе» переводится как «Улица умиротворения». Построена она была по приказу Бенито Муссолини в честь установления мира между Италией и католической церковью. В течение почти 60 лет отношения между представителями светской власти и духовной были более чем натянутыми. Папы отказывались покидать Ватикан, что, впрочем, устраивало большинство государственных руководителей. При Муссолини, наконец-то, был достигнут некий компромисс, и в 1929 году подписаны лютеранские соглашения – система договоров между итальянским государством и Святым Престолом. А в 1936 году началась постройка грандиозной «Виа Делла Кончеляционе». Предполагалось, что эта улица станет не только символом мира между церковью и государством, но и будет олицетворять величие Рима, его безграничную власть. Тем не менее, многие горожане отнеслись к появлению этого широкого проспекта негативно. Для его постройки потребовалось снести немало зданий, что не могло не расстроить ценителей истории и архитектуры города. Сегодня, во время религиозных праздников, улица становится естественным продолжением площади Святого Петра. И здесь собираются толпы верующих, чтобы послушать выступления понтифика.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
3: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас Фармацевтическая Фабрика.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Знает карием. Брилles ir te. Vizionette. Tagad pārbaudi redzi bez maksas. Pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionette LV.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. У государства нет четкой политики привлечения иностранной рабочей силы. Далее об этом и других событиях более подробно. В сфере привлечения иностранной рабочей силы в Латвии отсутствует четкая политика, процесс получения разрешений на работу долгий, а контроль не всегда эффективен, заключил по результатам ревизии государственный контроль. В Латвии нет четкого и основанного на потребностях рынка труда подхода к привлечению иностранной рабочей силы. Нет критериев, в каких отраслях и профессиях, в каком объеме и из каких стран необходимо привлекать иностранную рабочую силу, а также не созданы механизмы для реализации такой политики. Как указал Госконтроль, когда латвийская система разрешений на работу становится непривлекательной, работодатели выбирают командировать граждан третьих стран в Латвию из других стран Европейского Союза. Число таких командировок за год выросло примерно на 92%, или с 972 до 1863 человек. Таким образом, как указал Госконтроль, иностранная рабочая сила в Латвии не исчезает. Меняется только модель ее привлечения, и чем больше в привлечении иностранных работников используют другие регулируемые ЕС-модели, тем меньше становится практическое значение латвийской системы разрешений на работу и возможности государства влиять на привлечение иностранной рабочей силы. Кроме того, по подсчетам ревизоров, из-за таких краткосрочных командировок бюджет Латвии в 2025 году потенциально не получил около 5 миллионов евро в виде налогов на рабочую силу. Прогнозы Министерства экономики свидетельствуют о том, что к 2040 году численность трудоспособного населения Латвии может сократиться примерно на 9,4%, поэтому возможности существенно увеличить предложение мест на рабочей силы будут ограничены. В начале года на основании занятости в Латвии проживало 15 177 граждан третьих стран, или 16% всех граждан третьих стран с правом на работу в Латвии. Как указывает Госконтроль, государство не определило, в каких отраслях, профессиях и в каком объеме требуется иностранная рабочая сила. Также не созданы механизмы для целенаправленного привлечения работников из конкретных стран, например, двусторонние миграционные соглашения, программы для целевых стран или упрощенные процедуры для граждан определенных стран. В результате поток иностранной рабочей силы в основном определяется индивидуальным спросом работодателей, а не скоординированной государственной политикой. Хотя в документах по планированию политики акцент делается на привлечении высококвалифицированных специалистов, с начала 2024 года до середины 2025 года только 14% разрешений на работу были выданы представителям высококвалифицированных профессий. 57% разрешений на работу были выданы специалистам средней квалификации, 29% рабочим низкой квалификации. Кроме того, около 40% всех разрешений на работу были выданы водителям грузовых автомобилей. Как отмечает Госконтроль, государство также недостаточно использует уже имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы убедиться, что иностранцы после получения разрешений на работу действительно начали работу у пригласивших их работодателей. В проверенных в рамках ревизии предприятиях в 18% случаев после выдачи разрешения на работу трудовые отношения не были зарегистрированы. В 61% случаев, когда трудовые отношения уже были прекращены, разрешение на работу не было аннулировано в течение месяца. Госконтроль подал Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел и Министерству экономики 6 рекомендаций о том, как привлекать рабочую силу в соответствии с потребностями рынка труда, упростить процесс получения разрешений на работу и повысить эффективность надзора за выданными разрешениями. Завтра в Латвии ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В течение дня, начиная с запада страны, сквозь облака выглянет солнце. Ветер юго-западный от 2 до 10, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: В программе «Киноафиша» сегодня история человека, чья жизнь сама могла бы стать большим голливудским фильмом. Это фильм «Авиатор», масштабная биографическая драма о Говарде Хьюзе, предпринимателе, авиаторе и кинопродюсере, который стремился покорить небо и изменить представление о возможностях человека. Картина основана на реальных событиях и считается одной из ярких классических лент. Он создает масштабный фильм «Ангелы ада», устанавливает авиационные рекорды, развивает собственную авиакомпанию и пытается создать новые самолеты, способные изменить будущее. Но за внешним успехом скрывается сложная личная история. Хьюз сталкивается с тяжелым психологическим состоянием, постоянным давлением, конфликтами с конкурентами и борьбой за свои идеи. Его отношения с известными актрисами, противостояние с крупными компаниями и громкие испытания показывают не только силу, но и уязвимость человека, который привык бросать вызов всему миру. Фильм «Авиатор» получил 5 премий «Оскар», а также признание зрителей и критиков. Эта история, основанная на реальных событиях, рассказывает о гениальности, больших мечтах и цене, которую иногда приходится платить за стремление изменить историю. Приятного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительно до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека ЛВ».
5: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
6: Правда? Какую?
5: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
6: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
5: Конечно.
7: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
8: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на билишусервис.лв.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия», и корреспонденты наши Алексей Филимонов и Настя Лавринович возвращаются к разговору о суперпродуктах, на которые стоит обратить внимание для укрепления здоровья.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Хорошо, с семенами и орехами разобрались. Давай перейдем к зелени. Что насчет крест-салата? Он такой маленький, незаметный. Неужели в нем тоже что-то есть?
3: Еще как. Крест-салат – это, по сути, концентрат нутриентов. Витамины В, С, Е, кальций, железо. Если его регулярно есть, он помогает снижать хроническое воспаление. А это корень многих проблем. От сердца до диабета. Но его главная фишка – это одно вещество с ужасным названием.
2: Заинтриговала?
3: Фенитилизотисианат.
2: Я даже повторять не буду. Давай лучше по-простому. Что эта штука делает?
3: Название, конечно, язык сломаешь, но суть простая. Представь, что это вещество ставит такой стоп-сигнал для раковых клеток. Мешает им расти и размножаться. Исследования в этой области очень многообещающие.
2: Ничего себе.
3: Больше того, в одном обзоре крест-салат вообще назвали главным растением-антидепрессантом из-за его невероятной плотности питательных веществ.
2: А теперь, наверное, самый неожиданный герой нашего списка – свекольная ботва. Но серьезно, мы же привыкли есть корнеплод, а эти листья просто отрезаем и выбрасываем. Я что, всю жизнь делал что-то не так?
3: Похоже на то, и ты не один. Исследователь Луис Густаво Сабоя Понте прямо говорит, что это чисто культурная привычка. Мы просто привыкли считать съедобной только одну часть растения. А между тем, по ценности листья свеклы во многом превосходят сам корнеплод.
2: Да ладно?
3: Да. В них больше белка, минералов, кальция, железа, витамина К.
2: Я буквально на прошлой неделе выбросил пучок идеальной свекольной ботвы. Теперь сижу и думаю, сколько пользы ушло в мусор.
3: Было испытание, люди с лишним весом и высоким холестерином 4 недели ели сублимированную свекольную ботву. И в итоге уровень плохого холестерина у них заметно снизился.
2: Ух ты!
3: Сам Понте проводил тесты в лаборатории, имитируя пищеварение. И они показали, что даже после переваривания вещества из листьев сохраняют свои свойства. Выбрасывать ботву – это просто пищевое преступление.
2: Согласен. Ну и последний пункт, который, боюсь, взорвет мозг многим дачникам – зелень одуванчика. Ну, слушай, свекольная ботва – это еще куда ни шло. Но одуванчик – это же сорняк, с которым все борются, он же горький.
3: А вот и можно его есть. И это как раз пример супер-еды, которая растет буквально под ногами. Да, молодые листья немного горьковатые, но эта горечь как раз и говорит о пользе. Зелень одуванчика обладает доказанными противовоспалительными и даже противораковыми свойствами. Она набита витаминами А, С, Е, К, группы В, минералами.
2: И как это есть, чтобы не было мучительно горько?
3: Ну, во-первых, собирать нужно молодые нежные листья до того, как он зацветет. Во-вторых, их часто смешивают с другими зеленью в салатах, из них варят супы, делают песто. По всему миру из одуванчиков делают сиропы, вино и даже заменители кофе из корней. Так что это вполне себе кулинарный ингредиент. Хотя ученые говорят, что исследований на людей, например, по влиянию на сердце, пока маловато.
2: Что ж, это был настоящий переворот в сознании. Давай попробуем подвести итог. Какой главный вывод из всего этого? Для меня он очевиден. Важно не только, что мы едим, но и как. Измельчить че, обжарить тыквенные семечки, не выбрасывать ботву. Это же такие простые действия.
3: Абсолютно. Главная мысль – быть более осознанным и любопытным на своей кухне.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди, местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер юго-западный от 1 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются дожди. Местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге в четверг ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Солнце также выглянет из-за облаков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.

0: красным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Автомеханика» на радио «Мелодия».
1: Иногда источник проблемы скрывается там, где его совсем не ждут. Например, обычный кондиционер способен заметно влиять на работу двигателя. Когда система включается, компрессор создает дополнительную нагрузку. Мотору приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать обороты и тягу. Если двигатель исправен, это почти не ощущается. Но когда есть слабые места, ситуация меняется. Загрязненные радиаторы ухудшают охлаждение, из-за этого растет температура. Старое масло хуже справляется с нагрузкой. При этом сам компрессор тоже может работать с повышенным сопротивлением. Из-за этого двигатель начинает терять мощность. Увеличивается расход топлива и ускоряется износ. В таком случае стоит обратить внимание на состояние системы охлаждения и кондиционера. Очистка радиаторов и своевременное обслуживание помогают снизить нагрузку и сохранить ресурс двигателя. Теперь к теме, которую легко заметить визуально. Износ шин, с одной стороны, часто вызывает вопросы. На первый взгляд кажется, что проблема в развале, но причин может быть больше. Когда нарушены углы установки колес, протектор начинает стираться неравномерно. Дополнительно влияет состояние подвески. Изношенные сайлент-блоки, амортизаторы или шаровые опоры меняют положение колеса во время движения. Давление в шинах также играет роль. Если оно отличается от нормы, нагрузка распределяется неправильно. В результате одна сторона протектора изнашивается быстрее. Из-за этого ухудшается сцепление с дорогой и снижается управляемость. В такой ситуации помогает комплексная проверка. Контроль давления, диагностика подвески и регулировка углов позволяют избежать преждевременного износа и продлить срок службы шин. Теперь о поведении двигателя. Плавающие обороты часто воспринимаются как серьезная неисправность, хотя причина может быть достаточно простой. Когда обороты начинают самопроизвольно подниматься или падать, это говорит о нарушении работы системы подачи воздуха или топлива. Подсос воздуха или некорректные данные с датчиков приводят к тому, что блок управления не может стабилизировать работу двигателя. Дополнительно влияет состояние системы зажигания и топливных форсунок. Если подача становится нестабильной, обороты начинают жить своей жизнью. В этом случае важно не ограничиваться одной проверкой. Очистка дросселя, диагностика датчиков и проверка герметичности системы помогают вернуть стабильную работу двигателя. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Таратор. Одним из традиционных блюд балканской кухни считается таратор. Особенно часто его можно встретить в Болгарии и Македонии. Таратор представляет собой летний холодный суп. Готовится он на несладком жирном йогурте, именуемом в Болгарии кисело мляко. Остальные ингредиенты этого освежающего блюда – мелко нарезанные огурцы, чеснок, грецкий орех, укроп, растительное масло, вода, соль, специи. Иногда в таратор для еще большего охлаждения добавляется лед. В разных странах существует большое количество вариантов приготовления этого летнего супа. Поскольку болгарский йогурт – продукт достаточно специфический, и найти его можно по большей части только на его родине, в Болгарии, во многих странах этот ингредиент заменяется на другие кисломолочные продукты, например, на кефир или простоквашу. Кстати, сами болгары тоже иногда обходятся без йогурта и используют вместо него воду, подкисленную уксусом. Свои вариации таратора существуют также в Албании и Турции. В рецепте албанцев отсутствует грецкий орех, укроп и вода. Турки сервируют похожее блюдо в качестве соуса. А, например, в Сербии таратор считается салатом и фигурирует в соответствующем разделе меню. Что касается родины таратора – Болгарии, то здесь без этого освежающего супа не обходится ни одна летняя трапеза. Кстати, часто в пищу этот суп употребляют прямо с утра, особенно после бурных вечеринок. Считается, что таратор – лучшее средство от похмелья.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвийцы неоднозначно оценивают разрыв торговых связей с Россией и Беларусью. Далее об этом и других событиях более подробно. Жители Латвии неоднозначно относятся к разрыву торговых связей с Россией и Беларусью, свидетельствуют результаты опроса СКДС. На вопрос, как вы относитесь к полному прекращению торговых связей с Россией и Беларусью, 28,3% респондентов ответили «очень положительно», 18,4% «скорее положительно», 17,2% «скорее отрицательно», 27,5% «очень отрицательно». Еще 8,5% опрошенных затруднились определить свою позицию. При анализе ответов респондентов в зависимости от пола выяснилось, что 29,2% мужчин относятся к прекращению торговли с Россией и Беларусью очень положительно. Столько же мужчин придерживаются прямо противоположной позиции и относятся к этому очень отрицательно. Среди женщин 27,6% оценивают прекращение торговли положительно, 26,1% отрицательно. Если рассматривать настроение с учетом указанного языка общения в семье, то 62% респондентов, назвавших латышский язык, положительно относятся к прекращению торговли. В то же время 82,3% респондентов, говорящих в семье на русском языке, указали, что не поддерживают прекращение торговых связей с этими странами. Дирекция безопасности дорожного движения получила около 2500 связанных с киберинцидентом запросов о компенсации в связи с утечкой данных, сообщил руководитель департамента коммуникации дирекции Мартинш Малмейстерс. Он пояснил, что на различные адреса электронной почты дирекции поступило около 2500 требований, на каждое из которых дирекция ответила индивидуально. Кроме того, дирекция получила примерно столько же официальных заявлений, подписанных электронной подписью. По его словам, чаще всего заявители требуют около 10 000 евро. Малмейстерс подчеркнул, что расследование кибератаки продолжается. В вопросе о компенсациях в связи с получением персональных данных из системы информационных технологий дирекции определяющим станет решение Государственной инспекции данных, которым может быть установлена ответственность дирекции за несоблюдение требований общего регламента по защите данных. Согласно регламенту, физическое лицо может получить компенсацию, если будет установлено, что дирекция безопасности дорожного движения не выполнила предусмотренные нормативными актами обязанности, и в результате этого нарушения человеку был причинен ущерб. Он подчеркнул, что требовать компенсацию в настоящее время преждевременно. Клиентов информируют о дальнейших шагах. Одновременно дирекция продолжает оценивать дополнительные меры, которые можно принять для уменьшения возможного ущерба. Завтра в Латвии ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В течение дня, начиная с запада страны, сквозь облака выглянет солнце. Ветер юго-западный от 2 до 10, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до +17. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света. Норвегия. Норвежцы очень любят природу, и доказывать эту любовь принято каждую неделю. Вот почему с наступлением выходных города в Норвегии пустеют. Горожане запирают свои квартиры на ключ, берут детей, родителей, еду и отправляются на дачу. В глушь, подальше от цивилизации, поближе к сырости, неудобствам и красоте. Загородные дома и домики есть практически у всех. Находиться они могут где угодно, в 10 минутах от дома или на другом конце страны, в ближайшем лесу, в горах, на берегу фьорда или вообще в Швеции. А выглядят норвежские дачи в зависимости от достатка и возможностей владельцев. Это могут быть, например, роскошные усадьбы с колоннами, их называют виллами или летними домами. А могут быть небольшие развалюшки с удобствами на улице, их называют хютте, то есть коттедж. Дома, построенные на море, обычно очень маленькие. Возводили их еще до введения законов о водоохранной зоне, поэтому теперь их можно лишь перестраивать, но не увеличивать. Кстати, норвежцы при желании могут купить себе не просто участок на море, а целый остров или половину острова. Правда, там будет действовать тот же закон о водоохранной зоне, поэтому домик можно будет построить, опять же, очень скромный. Также часто вместо обычных домиков используются вагончики-кемперы без колес и с террасой. На них этот закон не распространяется, поэтому по всему морскому берегу можно встретить целые поселки из таких вагончиков. Огородничеству норвежский климат не особо способствует, но для тех, кому не имется что-нибудь вырастить, государство выделяет крошечные участки, где можно посадить картошку или зелень. Раньше там не разрешалось строить ничего, кроме сарайчика для инструментов. Позже разрешили ставить маленькие дома, но все равно много чего запретили. Например, ночевать зимой или не посещать обязательные субботники. И несмотря на это, на такие садоводства в Норвегии по-прежнему многолетние очереди. Купить такую землю невозможно, а можно лишь дождаться очереди, если кто-то отказывается от своего участка. Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: на четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повадках собак и о том, что за ними может стоять. Сегодня мы поговорим о знакомом жесте, который замечали многие владельцы. Почему собака наклоняет голову, когда с ней разговаривают? Многие собаководы отмечают, что стоит обратиться к питомцу, и он внимательно смотрит на человека, слегка наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Такое поведение давно вызывает интерес и породило несколько объяснений. Одни специалисты считают, что наклон головы может быть связан с особенностями слуха. Другие полагают, что это социальный жест внимания, при котором собака реагирует на позитивную реакцию человека и старается получить поощрение. Однако кинологи предлагают и еще одно объяснение, связанное со зрением. У собак с вытянутой мордой часть обзора нижней области человеческого лица ограничена. Когда собака наклоняет голову, ее поле зрения меняется, и она может лучше видеть рот и мимику человека. Это важно, поскольку собаки внимательно следят за выражением лица, чтобы понять эмоциональное состояние и намерения хозяина. Наблюдения показывают, что собаки с длинной мордой наклоняют голову чаще, чем породы с плоской мордой. У собак с укороченной мордой лицо человека изначально находится в более удобном поле, поэтому потребность в таком жесте возникает реже. Это позволяет предположить, что форма морды действительно влияет на склонность наклонять голову во время общения. Вероятнее всего, наклон головы помогает собаке лучше ориентироваться в общении и улавливать сигналы. Это может быть сочетание внимания, интереса и стремления понять происходящее, а не просто реакция на звук. И пока мы замечаем такие маленькие жесты, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди, местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер юго-западный от 1 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются дожди. Местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге в четверг ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Солнце также выглянет из-за облаков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» — это гарантия тепла и экономии. Выгодно.

0: FIFA.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Придуманные сюжеты. На радио «Мелодия». Операция «Арго». Исторический драматический триллер «Операция «Арго»» вышел в 2012 году. Режиссер фильма Бен Аффлек, он же исполнил и одну из главных ролей. Фильм основан на реальных событиях, произошедших во время Иранской революции в 1979 году. Он рассказывает о смелой операции ЦРУ по спасению шести американцев.

0: российских дипломатов, укрывавшихся в канадском посольстве в Тегеране. Сюжет фильма разворачивается на фоне политической нестабильности в Иране. После захвата американского посольства шестерым дипломатам удается скрыться. Они находят убежище в канадском посольстве, однако их положение становится все более опасным, и ЦРУ разрабатывает рискованный план спасения. Агент ЦРУ Тони Мендес придумывает невероятную легенду. Он создает поддельную голливудскую кинокомпанию и выдает дипломатов за съемочную группу, прибывшую в Иран для разведки мест к съемкам нового научно-фантастического фильма. В конце января 1980 года всей группе удалось вылететь из Ирана в Швейцарию. В тот же день канадское посольство было закрыто, а его сотрудники вернулись в Канаду. Миссию решили рассекретить только в 1997 году, спустя 17 лет после проведения самой операции. А через несколько лет после этого сам Тони Мендес выпустил книгу, где подробно рассказал обо всех деталях операции «Арго». Главной задачей в работе над фильмом стало создать реалистичную атмосферу 70-х годов. Для этого съемочная группа использовала большое количество винтажных автомобилей и костюмов. А еще некоторые эпизоды специально снимались с вертолета, потому что такой вид съемок был популярен в те годы. Улицы и дома Тегерана были частично воссозданы в павильонах студии Warner Brothers. Основная часть съемок прошла в Лос-Анджелесе, а отдельные эпизоды также были отсняты в Стамбуле, в районе Большого базара, Голубой мечети и Айя-София. Чтобы погрузиться в историю операции и точно передать дух тех событий, Бен Аффлек познакомился с Тони Мендесом и его женой, которая тоже была агентом ЦРУ. Они показали режиссеру штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли и некоторые другие места, где бывают разведчики. Тони Мендес подробно консультировал создателей фильма во время съемок. Его, его жену и шесть американцев, которых удалось спасти в Иране, пригласили на кинопремьеру. Операция «Арго» получила признание критиков и зрителей, а также была отмечена многочисленными наградами, включая 3 премии «Оскар». Одна из них — за самый лучший фильм. В прокате фильм заработал 232 миллиона долларов при бюджете в 44,5.
1: Непридуманные сюжеты на радио «Мелодия».

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Белград. Сербская столица Белград – место удивительное. За свою долгую историю древнейший город Европы 38 раз завоевывался чужестранными армиями. Его много раз штурмовали и осаждали, но он не сдавался, каждый раз возрождаясь из пепла. Несмотря на трудную судьбу, народ здесь открыт, весел и жизнерадостен. Здесь даже шахматная партия в парке может закончиться зажигательной вечеринкой, а на рынке тебе обязательно подарят что-нибудь вкусное в нагрузку. Для обозначения стиля жизни многих городов есть местные словечки, очень точно описывающие быт горожан. Если, например, в Скандинавии это уютная хюгге или умеренный шведский лагом, то образ жизни белградцев можно назвать сербским словом «полако». Это девиз практически всех местных, означает это слово «неспешно». В некоторых ситуациях это что-то вроде ободрения «не торопись, спокойно». Многие бытовые вещи в Белграде разрешаются крайне медленно. Во время работы сербы часто делают длительные перерывы. Опоздание на 20 минут и более не считается нарушением норм этикета, а вот торопить человека невежливо. Расслабленный подход к жизни сказывается и на качестве услуг. Внешне часто не сильно заботят местных жителей, поэтому кривовато уложенная плитка, неважно, быстро это было или медленно, вряд ли вызовет гнев и возмущение. Тем не менее, качественные услуги среди белградцев все-таки ценятся. Именно поэтому многие вещи делаются по знакомству и рекомендации. По тому же принципу местные жители ищут и работу. Если где-то возникает вакансия, сначала опрашивается ближний круг, нет ли кого на примете. Если же встречаются незнакомые сербы, они начинают очень интенсивно выяснять, нет ли общих знакомых или родственников, и расходятся лучшими друзьями, если таковые находятся. Сами про себя сербы говорят, что они не ленивые и работать любят, но еще больше местные жители любят отдыхать. Прочувствовать всю суть Белграда можно с наступлением вечера. В традиционные местные таверны, кафаны, не зайти даже с разбегу. Народ пьет горячую ракию, танцует на столах и поет всем заведениям одну песню. В общем, веселиться, как в последний раз. Праздники и важные события в жизни местные отмечают тоже с размахом. Для своих гостей белградцы накроют самый роскошный стол, а отказ от приглашения зайти в гости может стать поводом для обиды. Поэтому приглашение нужно не только непременно принять, но и в обязательном порядке запастись сувенирами для радушных хозяев. Потому что хорошие отношения превыше всего.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 8 сентября, Кабинет министров решил усилить контроль за зерном российского происхождения. Правительство утвердило поправки к правилам, требования и порядок пограничного контроля продуктов питания и материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, ввозимых из третьих стран, которым не применяется официальный пограничный контроль. Изменения предусматривают, что Государственная продовольственно-ветеринарная служба будет контролировать партии продовольственного зерна и в тех случаях, когда зерно не предназначено для реализации в Европейском Союзе, в том числе если имеются подозрения, что оно происходит с временно оккупированных территорий Украины. Предполагается, что служба будет отбирать образцы для проведения лабораторных исследований, чтобы подтвердить или опровергнуть сомнения относительно указанных в сопроводительных документах страны или места происхождения зерна. Также будет предусмотрена возможность взимать с ответственных лиц предварительную оплату за пограничный контроль указанных грузов и проведения лабораторных исследований. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. В четверг, 10 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 18 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия. Mix Media Group. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Стразы. Поклонники яркого блеска наверняка назовут стразы не иначе, как искусственными драгоценными камнями. В то время как скептики скорее пренебрежительно бросят стекляшки. Относиться к стразам можно по-разному, но то, что они произвели революцию в ювелирном деле и изменили мир моды, бесспорно. Изобрел стразы, а точнее возродил известный еще в Древнем Египте способ создания искусственных драгоценных камней, эльзасский ювелир Жорж Страс. Однажды он гулял по берегу Рейна и нашел удивительный блестящий камень, который принял за алмаз. Потом оказалось, что это горный хрусталь, отличающийся сильным блеском и необычной окраской. Это навело Страсса на мысль о том, что если горный хрусталь немного доработать и красиво огранить, то это будет дешевле, чем настоящие самоцветы, а выглядеть будет, по крайней мере, не хуже. После серии опытов Жорж Страсс выработал идеальный способ создания искусственного драгоценного камня, а заодно и само понятие. Для повышения блеска своих камней изобретательный ювелир использовал висмут и талий, а цвета их он изменял с помощью солей металлов. Еще немного опытов, и Страсс придумал улучшать блеск ограненных камней, приклеивая под них металлическую фольгу. Позднее ее заменили напыленным зеркальным покрытием. В 1730 году Жорж Страсс представил украшения с такими искусственными камнями в своей лавке, и в нее хлынули клиенты из высшего общества. А 4 года спустя за свои достижения Страсс был даже удостоен звания «королевский ювелир». Интересно, что Жорж Страсс никогда не скрывал, что его камни искусственные. И тем не менее в истории ювелир все равно запомнился как авантюрист. Вероятно, потому, что больше никому не удалось нажить такое же крупное состояние благодаря, попросту говоря, стекляшкам. Открытие Страсса, конечно, потом много раз становилось разменной монетой во всевозможных ювелирных авантюрах и темных делишках, из-за чего само слово «Страсс» у многих ассоциируется с подделкой и фальсификацией. Но в то же время стразы прочно заняли свое место в деле украшения чего бы то ни было, от одежды до мебели и дверных ручек. И, конечно, популярность ювелирных украшений, сделанных с использованием страз, со времен Жоржа Страсса не падает. Что же до самого создателя дешевых искусственных камней, то возродить старинный метод, улучшить его и грамотно преподнести продукцию публике, заработав на этом миллионы, это, пожалуй, даже больше, чем искусство. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди, местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер юго-западный от 1 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12.

0: 30 до 16 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге в четверг ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Солнце также выглянет из-за облаков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hansa Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: С этой мелодией случилось то, что и происходит с популярными мелодиями. Сначала она просто нравилась, потом мелькала в заставках телепередач, а затем стала культовой. Но музыкальная судьба ее куда более замысловатая. Это «Эль Бимбо». Слушаешь эти стройные аккорды и вспоминаешь все. Пейзажные телезаставки, радиопередачи, в которые она врывалась неожиданно, как запах чужого парфюма. Но началась история «Эль Бимбо» совсем в другом месте и в другом ритме. Впервые песня появилась в мае 1974 года. Ее выпустил французский ансамбль «Бимбо Джет». Звучание слегка кэмповое, танцевальное, с вокальными выкриками, странными бормотаниями. Французы назвали песню ласково – «Шалунья». Мир сошел с ума и начал под нее танцевать. Тут на сцену вышел Поль Мориан. Тонкий дирижер, знаток струнных и мастер французской легкости. Он услышал мелодию под шум и подвывание и понял, здесь прячется что-то гораздо более красивое. Так родилась оркестровая версия «Эль Бимбо». Мягкая, элегантная, с тем самым незабываемым ритмом. Ее стали ставить везде. На телевидении, на радио, в кино, в мультипликации. Но настоящая вторая жизнь этой музыки началась в «Голубой устрице». С первой части полицейской академии и до четвертой «Эль Бимбо» становится музыкальной меткой знаменитого бара, куда случайно или не совсем забредали новички в форме. Там играла другая версия в стиле танго, но мелодия оставалась узнаваемой до слез.

А еще у этой мелодии есть афганский след. Певец Ахмад Захир, которого называли афганским Элвисом, утверждал, что оригинальная мелодия – это его, и что он записал ее еще в 71 году под названием «Танха Шодам Танха». Увы, не подтвердить, не опровергнуть это нельзя. Архивов почти не осталось. Сам Захир погиб при загадочных обстоятельствах в 79 году. Так бывает с великими мелодиями. У каждой своя правда, у каждого слушателя своя история. А «Эль Бимбо» продолжает звучать в кафе, фильмах, в памяти, где-то в глубине сердца тех, кто помнит, как музыка звучала, словно пейзаж с журавлями в телевизоре.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на билишусервис.лв.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Китай официально подтвердил, что во время наводнения все 33 гражданина Латвии находились в Тибете, сообщила директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медна. «Мы получили от китайских учреждений уже официальную информацию о том, что 33 гражданина Латвии находились в Китае, и у них нет информации, что они пересекали бы границу обратно в Непал. Поэтому, скорее всего, уже с уверенностью можно сказать, что наши люди находились на тибетской стороне в тот момент, когда произошла трагедия», сообщила Медна. Китай призвал предоставить образцы ДНК ближайших родственников латвийских туристов, чтобы провести сравнение и проверки. Медна подтвердила, что образцы ДНК будут незамедлительно отправлены китайской стороне. Ранее представитель консульского департамента МИД в Непале Юргис Баркан сообщил, что поступила неофициальная информация об обнаружении в Китае принадлежащих иностранным туристам вещей. «Вчера появилась информация о вещах, найденных на пограничном пункте на китайской стороне. Сейчас мы выясняем, будут ли эти вещи сфотографированы и опубликованы. Как только появится ясность, мы сообщим», сказала Медна. Рижское самоуправление призывает жителей зарегистрироваться для участия в практических учениях по эвакуации, которые 18 и 19 сентября пройдут в рамках всеобъемлющих учений по государственной обороне «Намысь-2026». Во время учений на практике проверят сбор жителей, их транспортировку и прием в эвакуационном центре, а также взаимодействие самоуправления, служб и других задействованных учреждений. Учения начнутся в пятницу 18 сентября в 16:00 и продлятся до 9 утра субботы. Самоуправление обеспечит участников необходимым для ночлега инвентарем, питанием и питьевой водой. Участие в учениях добровольное и бесплатное. Участвовать в учениях приглашают также семьи целиком, в том числе с детьми. Зарегистрироваться для участия в учениях по эвакуации можно, заполнив анкету. Если в учениях участвуют несколько членов одной семьи, анкету необходимо заполнить отдельно на каждого человека. Цель практических учений – проверить, как в реальных условиях работала бы созданная в Риге система эвакуации жителей. От сбора людей и их доставки в безопасное место до регистрации, размещения и обеспечения основных потребностей в эвакуационном центре. В четверг, 10 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 18 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Гуэль. Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доменека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но когда-то из-за провала проекта Гуэлю пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадь парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно, поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди, местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер юго-западный от 1 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются дожди. Местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге в четверг ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Солнце также выглянет из-за облаков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Служба госбезопасности обратила внимание на заявление, распространенное вчера прокремлевской группой Global Citizens Against War 1984, которое содержит угрозы в адрес некоторых латвийских компаний. В службе указали, что тщательно оценивают любую информацию о возможной угрозе компаниям или другим объектам в Латвии. Ведомство в сотрудничестве с другими госслужбами принимает меры по усилению безопасности объектов, подверженных риску диверсий. Как сообщалось, упомянутая прокремлевская группа, которая ранее уже брала на себя ответственность за акты саботажа в Европе, направила письма с угрозами в Латвию, Польшу и Португалию, потребовав прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Отопительный сезон еще не начался, но уже известно, что во многих муниципалитетах за тепло придется платить больше. Где-то тариф изменился минимально, а где-то вырос более чем на 20%. Большое значение имеет то, какое топливо используется в конкретном муниципалитете, подчеркнул член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения Валдис Витолинш. Важно также, когда предприятие заключило договор и по какой цене закупило топливо. Например, цена природного газа на бирже с начала года выросла примерно с 30 до 70 евро за мегаватт-час. Поэтому для тех, кто подготовился заранее, ситуация может быть значительно выгоднее, отметил Витолинш. Одно из наиболее заметных повышений тарифа этой осенью произошло в Кекове. С сентября он вырос примерно на 23%, до 104 евро за мегаватт-час. В крупных городах цены на тепло этой зимой будут заметно отличаться. От 93 евро за мегаватт-час в Цесисе до 75 евро в Венспилсе. В Риге тариф составляет около 81 евро. Если смотреть на тарифы в крупных городах, то изменения не очень существенные. В больших городах часто есть возможность использовать несколько видов топлива. Это позволяет лучше адаптироваться. Более заметный рост сейчас наблюдается именно в небольших населенных пунктах, где система отопления, возможно, не столь гибкая, пояснил исполнительный директор комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс. Он отметил, что средний тариф на тепло в начале года составлял примерно 82 евро за мегаватт-час. Сейчас же он приближается к 89 евро. В четверг, 10 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 18 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди, местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер юго-западный от 1 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются дожди. Местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге в четверг ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Солнце также выглянет из-за облаков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. После кибератаки на ЦСДД почти половина жителей Латвии уже выяснила, какие их персональные данные могли попасть к злоумышленникам. Возможность узнать, какие именно сведения были скомпрометированы, появилась на портале ЕЦСДД.ЛВ после атаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Согласно опросу программы 900 секунд, воспользоваться сервисом уже успели 46% жителей Латвии. Еще 21% респондентов пока не проводили проверку, но намерены сделать это позднее. Таким образом, более 2/3 опрошенных либо уже выяснили судьбу своих данных, либо собираются это сделать. При этом 14% участников опроса заявили, что не хотят проверять, попала ли их информация к хакерам. Еще 16% не являются клиентами ЦСДД, поэтому произошедшая утечка их не касается. Оставшиеся 3% не смогли определиться с ответом. Кибератака на ЦСДД стала одним из самых заметных инцидентов с персональными данными в Латвии за последнее время. После нее дирекция предоставила клиентам отдельный сервис, через который можно самостоятельно проверить, какие сведения могли оказаться раскрыты. Результаты опроса показывают, что интерес к этой возможности остается высоким. Китай официально подтвердил, что во время наводнения все 33 гражданина Латвии находились в Тибете, сообщила директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медна. «Мы получили от китайских учреждений уже официальную информацию о том, что 33 гражданина Латвии находились в Китае, и у них нет информации, что они пересекали бы границу обратно в Непал. Поэтому, скорее всего, уже с уверенностью можно сказать, что наши люди находились на тибетской стороне в тот момент, когда произошла трагедия», — сообщила Медна. Китай призвал предоставить образцы ДНК ближайших родственников латвийских туристов, чтобы провести сравнение и проверки. Медна подтвердила, что образцы ДНК будут незамедлительно отправлены китайской стороне. Ранее представитель консульского департамента МИД в Непале Юргис Баркан сообщил, что поступила неофициальная информация об обнаружении в Китае принадлежащих иностранным туристам вещей. «Вчера появилась информация о вещах, найденных на пограничном пункте на китайской стороне. Сейчас мы выясняем, будут ли эти вещи сфотографированы и опубликованы. Как только появится ясность, мы сообщим», — сказала Медна. В четверг, 10 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 18 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди, местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер юго-западный от 1 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются дожди. Местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге в четверг ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Солнце также выглянет из-за облаков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди, местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер юго-западный от 1 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются дожди. Местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге в четверг ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Солнце также выглянет из-за облаков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Во вторник правительство поддержало вызвавшие неоднозначные отзывы поправки к стандартам основного и общего среднего образования, предусматривающие существенные изменения порядка оценивания учебных достижений школьников, в том числе условий сдачи оценивания централизованных экзаменов. Вопрос об отказе от минимального порога оценки на централизованных экзаменах оставлен следующему правительству. Уже с этого учебного года ученики 4-9 классов смогут исправлять не более трети полученных по соответствующему учебному предмету суммативных оценок. Каждую оценку, которую ученик решит улучшить, можно будет попытаться повысить один раз. Школы самостоятельно будут определять конкретный порядок исправления оценок, в том числе то, какие оценки ученик может исправить, каким образом и когда. В свою очередь, ученикам первых третьих классов будет предоставлена возможность в течение учебного года исправлять полученные по учебному предмету суммативные оценки, каждую из них один раз. Ученик также сможет улучшить суммативную оценку за достигаемый результат, который указывается в табеле. В 4-9 классах планируется сбалансировать возможность повышения учебных результатов с необходимостью сохранить значение суммативной оценки. Школы будут обязаны обеспечить равные права на исправление суммативных оценок для всех учеников, независимо от их учебных достижений или ранее полученной оценки. Улучшение оценки задумано как продолжение учебного процесса и будет связано с обратной связью от педагога, дополнительными учебными заданиями, консультациями или другими мерами по совершенствованию знаний и навыков ученика. Отдельный порядок предусмотрен для учеников с особыми потребностями, для которых разработан индивидуальный план освоения образовательной программы. После вступления поправок в силу школам потребуется уточнить свои внутренние правила оценивания. Учебные заведения сохранят автономию в определении конкретного порядка исправления оценок, однако должны будут обеспечить объективную оценку, отражающую фактически учебные достижения ученика. До конца октября министерство должно подготовить поправки к закону об общем образовании, которые предоставят Кабинету министров право устанавливать минимальный уровень учебных достижений для зачисления на программы общего среднего образования. Министерству, кроме прочего, поручено оценить возможности расширения предложения по программам профобразования для молодежи после получения основного образования и увеличить количество финансируемых государством мест в 2027-2028 учебном году. Правительство также поручило оценить необходимость централизованных экзаменов высшего уровня. До 15 февраля следующего года Министерство образования и науки должно представить информацию о целесообразности организации этих экзаменов, начиная с 2028-2029 учебного года. Во вторник правительство поддержало участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по освобождению Ормузского пролива. Окончательное решение об участии Латвии должен будет принять Сейм. Проект решения предусматривает участие Латвии в коалиционной операции под руководством США и в многонациональной операции под руководством Великобритании и Франции до 1 сентября 2028 года. Ранее сообщалось, что Латвия могла бы направить на многонациональные военные операции по освобождению Ормузского пролива не более 20 военнослужащих. Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив подразделения морских сил по уничтожению подводных взрывоопасных предметов с возможностями автономной системы разминирования, которая будет действовать в составе более крупной водолазной команды в операциях по разминированию. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные и тактические штабы операции, которые будут находиться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районе проведения операций. Латвийские контингент в регионе будет участвовать только в противоминных операциях и в координации деятельности по разминированию пролива, а также в более широких мероприятиях по открытию Ормузского пролива с целью обеспечения беспрепятственного транзитного прохода. Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. Принятое во вторник правительством решение предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Госагентством обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи для пострадавшего от наводнения, вызванного сходом ледника Непала. 3000 одеял и 50 касок для спасательных работ с фонариками из ресурсов государственных материальных резервов. В свою очередь, служба неотложной медицинской помощи подготовит 3000 одеял из ресурсов государственных материальных резервов. Латвия планирует внести 100 000 евро в специально созданный фонд, чтобы помочь жителям Непала в смягчении последствий наводнения. Тем временем, как сообщил представитель консульского департамента МИД в Непале Юргис Барканс, на китайской стороне обнаружены предметы, которые предположительно принадлежали пострадавшим в результате катастрофы путешественникам. По неофициальной информации, на данный момент на китайской стороне обнаружены предметы, которые могли принадлежать иностранным туристам, находившимся на пограничном переходе между Непалом и Китаем. К сожалению, информации о самих туристах пока нет. Но мы надеемся, что вскоре она появится, отметил Барканс. Серьезность ситуации все лучше отражают первые видеоматериалы из зоны бедствия, поскольку теперь на пограничный переход допускают иностранных журналистов. Мы начинаем видеть в мировых СМИ видео с пограничного перехода. Благодаря этим кадрам можем осознать истинные масштабы этой катастрофы, отметил Барканс. Спасательно-поисковые работы продолжаются. На основании новейших данных международной программы по оценке образовательных достижений учащихся Организации экономического сотрудничества и развития, Министерство образования и науки выдвинуло одним из приоритетов дальнейшей образовательной политики более целенаправленное укрепление основных навыков школьников, особенно навыков чтения. Как сообщили в Министерстве, планируется развивать раннюю диагностику навыков чтения и других основных навыков, а также обеспечивать целенаправленную поддержку школьникам, которые не достигают базового уровня. Особое внимание будет уделяться школьникам с недостаточным знанием латышского языка. Наряду с этим планируется укреплять методическую поддержку педагогов для развития у школьников навыков чтения и понимания текста по всем учебным предметам, а не только на уроках латышского языка. Также подчеркивается важность качества учебного процесса, способности школьников к концентрации, регулярного посещения школы и осмысленного использования технологий в учебе. Дальнейшие меры будут разработаны путем сравнения данных ПИСА с результатами других международных исследований и мониторинга качества образования в Латвии. Как сообщалось, знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились, особенно в чтении. В ходе исследования 15-летние подростки выполняли задания по математике, чтению, естественным наукам, а также решали задачи в цифровой среде. По сравнению с 2015 годом, средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 пункт, что почти вдвое больше, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития. Государственный центр доноров крови призывает сдавать кровь всех групп, особенно резус-отрицательную групп 0 и Б, а также резус-положительную кровь группы А. Чтобы сделать донорство крови максимально доступным, Госцентр доноров крови организовывает выездные донорские пункты в разных местах Латвии. Следить за графиком выездов можно на сайте Государственного центра доноров крови и в социальных сетях. Там можно найти ближайшее и наиболее удобное место для сдачи крови. Доноров также ждут в постоянных пунктах сдачи крови. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рижское самоуправление призывает жителей зарегистрироваться для участия в практических учениях по эвакуации, которые 18 и 19 сентября пройдут в рамках всеобъемлющих учений по государственной обороне «Намысь-2026». Во время учений на практике проверят сбор жителей, их транспортировку и прием в эвакуационном центре, а также взаимодействие самоуправления, служб и других задействованных учреждений. Учения начнутся в пятницу 18 сентября в 16:00 и продлятся до 9 утра субботы. Самоуправление обеспечит участников необходимым для ночлега инвентарем, питанием и питьевой водой. Участие в учениях добровольное и бесплатное. Участвовать в учениях приглашают также семьи целиком, в том числе с детьми. Зарегистрироваться для участия в учениях по эвакуации можно, заполнив анкету. Если в учениях участвуют несколько членов одной семьи, анкету необходимо заполнить отдельно на каждого человека. Цель практических учений – проверить, как в реальных условиях работала бы созданная в Риге система эвакуации жителей. От сбора людей и их доставки в безопасное место до регистрации, размещения и обеспечения основных потребностей в эвакуационном центре. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов евро. миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Diena. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро. А во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Diena подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Служба госбезопасности обратила внимание на заявление, распространенное вчера прокремлевской группой Global Citizens Against War 1984, которое содержит угрозы в адрес некоторых латвийских компаний. В службе указали, что тщательно оценивают любую информацию о возможной угрозе компаниям или другим объектам в Латвии. Ведомство в сотрудничестве с другими госслужбами принимает меры по усилению безопасности объектов, подверженных риску диверсий. Как сообщалось, упомянутая прокремлевская группа, которая ранее уже брала на себя ответственность за акты саботажа в Европе, направила письма с угрозами в Латвию, Польшу и Португалию, потребовав прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Отопительный сезон еще не начался, но уже известно, что во многих муниципалитетах за тепло придется платить больше. Где-то тариф изменился минимально, а где-то вырос более чем на 20%. Большое значение имеет то, какое топливо используется в конкретном муниципалитете, подчеркнул член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения Валдис Витолинш. Важно также, когда предприятие заключило договор и по какой цене закупило топливо. Например, цена природного газа на бирже с начала года выросла примерно с 30 до 70 евро за мегаватт-час. Поэтому для тех, кто подготовился заранее, ситуация может быть значительно выгоднее, отметил Витолинш. Одно из наиболее заметных повышений тарифа этой осенью произошло в Кекове. С сентября он вырос примерно на 23%, до 104 евро за мегаватт-час. В крупных городах цены на тепло этой зимой будут заметно отличаться. От 93 евро за мегаватт-час в Цесисе до 75 евро в Вентспилсе. В Риге тариф составляет около 81 евро. Если смотреть на тарифы в крупных городах, то изменения не очень существенные. В больших городах часто есть возможность использовать несколько видов топлива. Это позволяет лучше адаптироваться. Более заметный рост сейчас наблюдается именно в небольших населенных пунктах, где система отопления, возможно, не столь гибкая, пояснил исполнительный директор комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс. Он отметил, что средний тариф на тепло в начале года составлял примерно 82 евро за мегаватт-час. Сейчас же он приближается к 89 евро. Во вторник, 8 сентября, Кабинет министров решил усилить контроль за зерном российского происхождения. Правительство утвердило поправки к правилам, требования и порядок пограничного контроля продуктов питания и материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, ввозимых из третьих стран, которым не применяется официальный пограничный контроль. Изменения предусматривают, что Государственная продовольственно-ветеринарная служба будет контролировать партии продовольственного зерна и в тех случаях, когда зерно не предназначено для реализации в Европейском Союзе, в том числе если имеются подозрения, что оно происходит с временно оккупированных территорий Украины. Предполагается, что служба будет отбирать образцы для проведения лабораторных исследований, чтобы подтвердить или опровергнуть сомнения относительно указанных в сопроводительных документах страны или места происхождения зерна. Также будет предусмотрена возможность взимать с ответственных лиц предварительную оплату за пограничный контроль указанных грузов и проведение лабораторных исследований. Китай официально подтвердил, что во время наводнения все 33 гражданина Латвии находились в Тибете, сообщила директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медна. «Мы получили от китайских учреждений уже официальную информацию о том, что 33 гражданина Латвии находились в Китае, и у них нет информации, что они пересекали бы границу обратно в Непал. Поэтому, скорее всего, уже с уверенностью можно сказать, что наши люди находились на тибетской стороне в тот момент, когда произошло. произошла трагедия, сообщила Медна. Китай призвал предоставить образцы ДНК ближайших родственников латвийских туристов, чтобы провести сравнение и проверки. Медна подтвердила, что образцы ДНК будут незамедлительно отправлены китайской стороне. Ранее представитель консульского департамента МИД в Непале Юргис Баркан сообщил, что поступила неофициальная информация об обнаружении в Китае принадлежащих иностранным туристам вещей. Вчера появилась информация о вещах, найденных на пограничном пункте на китайской стороне. Сейчас мы выясняем, будут ли эти вещи сфотографированы и опубликованы. Как только появится ясность, мы сообщим, сказала Медна. После кибератаки на ЦСДД почти половина жителей Латвии уже выяснила, какие их персональные данные могли попасть к злоумышленникам. Возможность узнать, какие именно сведения были скомпрометированы, появилась на портале ЕЦСДДЛВ после атаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Согласно опросу программы 900 секунд, воспользоваться сервисом уже успели 46% жителей Латвии. Еще 21% респондентов пока не проводили проверку, но намерены сделать это позднее. Таким образом, более 2/3 опрошенных либо уже выяснили судьбу своих данных, либо собираются это сделать. При этом 14% участников опроса заявили, что не хотят проверять, попала ли их информация к хакерам. Еще 16% не являются клиентами ЦСДД, поэтому произошедшая утечка их не касается. Оставшиеся 3% не смогли определиться с ответом. Кибератака на ЦСДД стала одним из самых заметных инцидентов с персональными данными в Латвии за последнее время. После нее дирекция предоставила клиентам отдельный сервис, через который можно самостоятельно проверить, какие сведения могли оказаться раскрыты. Результаты опроса показывают, что интерес к этой возможности остается высоким. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии неоднозначно относятся к разрыву торговых связей с Россией и Беларусью, свидетельствуют результаты опроса СКДС. На вопрос, как вы относитесь к полному прекращению торговых связей с Россией и Беларусью, 28,3% респондентов ответили «очень положительно», 18,4% «скорее положительно», 17,2% «скорее отрицательно», 27,5% «очень отрицательно». Еще 8,5% опрошенных затруднились определить свою позицию. При анализе ответов респондентов в зависимости от пола выяснилось, что 29,2% мужчин относятся к прекращению торговли с Россией и Беларусью очень положительно. Столько же мужчин придерживаются прямо противоположной позиции и относятся к этому очень отрицательно. Среди женщин 27,6% оценивают прекращение торговли положительно, 26,1% отрицательно. Если рассматривать настроение с учетом указанного языка общения в семье, то 62% респондентов, назвавших латышский язык, положительно относятся к прекращению торговли. В то же время 82,3% респондентов, говорящих в семье на русском языке, указали, что не поддерживают прекращение торговых связей с этими странами. В предстоящие выходные дни в Латвии ожидается умеренно теплая погода, во многих местах пройдут кратковременные дожди. Четверг будет значительно прохладнее среды, температура и ночью, и днем составит плюс 12, плюс 18 градусов. Временами ожидаются дожди, местами возможны грозовые ливни. На западе и в центральных регионах страны юго-западный ветер усилится до 11-16 метров в секунду. На побережье Курзема его порывы могут достигать 20 метров в секунду. В пятницу и субботу местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье может быть более дождливым. При умеренном западном ветре максимальная температура воздуха составит плюс 15, плюс 20 градусов. Ночью столбики термометров местами опустятся до плюс 6, плюс 8. Согласно текущим прогнозам на следующей неделе, резких колебаний температуры не ожидается. Временами возможен дождь. В сфере привлечения иностранной рабочей силы в Латвии отсутствует четкая политика, процесс получения разрешений на работу долгий, а контроль не всегда эффективен, заключил по результатам ревизии государственный контроль. В Латвии нет четкого и основанного на потребностях рынка труда подхода к привлечению иностранной рабочей силы. Нет критериев, в каких отраслях и профессиях, в каком объеме и из каких стран необходимо привлекать иностранную рабочую силу, а также не созданы механизмы для реализации такой политики. Как указал госконтроль, когда латвийская система разрешений на работу становится непривлекательной, работодатели выбирают командировать граждан третьих стран в Латвию из других стран Европейского Союза. Число таких командировок за год выросло примерно на 92%, или с 972 до 1863 человек. Таким образом, как указал госконтроль, иностранная рабочая сила в Латвии не исчезает. Меняется только модель ее привлечения, и чем больше в привлечении иностранных работников используются другие регулируемые ЕС модели, тем меньше становится практическое значение латвийской системы разрешений на работу и возможности государства влиять на привлечение иностранной рабочей силы. Кроме того, по подсчетам ревизоров, из-за таких краткосрочных командировок бюджет Латвии в 2025 году потенциально не получил около 5 миллионов евро в виде налогов на рабочую силу. Прогнозы Министерства экономики свидетельствуют о том, что к 2040 году численность трудоспособного населения Латвии может сократиться примерно на 9,4%. Поэтому возможности существенно увеличить предложение местной рабочей силы будут ограничены. В начале года на основании занятости в Латвии проживало 15 177 граждан третьих стран, или 16% всех граждан третьих стран с правом на работу в Латвии. Как указывает госконтроль, государство не определило, в каких отраслях, профессиях и в каком объеме требуется иностранная рабочая сила. Также не созданы механизмы для целенаправленного привлечения работников из конкретных стран, например, двусторонние миграционные соглашения, программы для целевых стран или упрощенные процедуры для граждан определенных стран. В результате поток иностранной рабочей силы в основном определяется индивидуальным спросом работодателей, а не скоординированной государственной политикой. Хотя в документах по планированию политики акцент делается на привлечении высококвалифицированных специалистов, с начала 2024 года до середины 2025 года только 14% разрешений на работу были выданы представителям высококвалифицированных профессий. 57% разрешений на работу были выданы специалистам средней квалификации, 29% рабочим низкой квалификации. Кроме того, около 40% всех разрешений на работу были выданы водителям грузовых автомобилей. Как отмечает госконтроль, государство также недостаточно использует уже имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы убедиться, что иностранцы после получения разрешений на работу действительно начали работу у пригласивших их работодателей. В проверенных в рамках ревизии предприятиях в 18% случаев после выдачи разрешения на работу трудовые отношения не были зарегистрированы. В 61% случаев, когда трудовые отношения уже были прекращены, разрешение на работу не было аннулировано в течение месяца. Госконтроль подал Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел и Министерству экономики 6 рекомендаций о том, как привлекать рабочую силу в соответствии с потребностями рынка труда, упростить процесс получения разрешений на работу и повысить эффективность надзора за выданными разрешениями. Дирекция безопасности дорожного движения получила около 2500 связанных с киберинцидентом запросов о компенсации в связи с утечкой данных, сообщил руководитель департамента коммуникации дирекции Мартинш Малмейстерс. Он пояснил, что на различные адреса электронной почты дирекции поступило около 2500 требований, на каждое из которых дирекция ответила индивидуально. Кроме того, дирекция получила примерно столько же официальных заявлений, подписанных электронной подписью. По его словам, чаще всего заявители требуют около 10 000 евро. Малмейстерс подчеркнул, что расследование кибератаки продолжается. В вопросе о компенсациях в связи с получением персональных данных из системы информационных технологий дирекции определяющим станет решение Государственной инспекции данных, которым может быть установлена ответственность дирекции за несоблюдение требований общего регламента по защите данных. Согласно регламенту, физическое лицо может получить компенсацию, если будет установлено, что дирекция безопасности дорожного движения не выполнила предусмотренные нормативными актами обязанности, и в результате этого нарушения человеку был причинен ущерб. Он подчеркнул, что требовать компенсацию в настоящее время преждевременно. Клиентов информируют о дальнейших шагах. Одновременно дирекция продолжает оценивать дополнительные меры, которые можно принять для уменьшения возможного ущерба. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Рижское самоуправление призывает жителей зарегистрироваться для участия в практических учениях по эвакуации, которые 18 и 19 сентября пройдут в рамках всеобъемлющих учений по государственной обороне «Намыс-2026». Во время учений на практике проверят сбор жителей, их транспортировку и прием в эвакуационном центре, а также взаимодействие самоуправления, служб и других задействованных учреждений. Учения начнутся в пятницу 18 сентября в 16:00 и продлятся до 9 утра субботы. Самоуправление обеспечит участников необходимым для ночлега инвентарем, питанием и питьевой водой. Участие в учениях добровольное и бесплатное. Участвовать в учениях приглашают также семьи целиком, в том числе с детьми. Зарегистрироваться для участия в учениях по эвакуации можно, заполнив анкету. Если в учениях участвуют несколько членов одной семьи, анкету необходимо заполнить отдельно на каждого человека. Цель практических учений – проверить, как в реальных условиях работала бы созданная в Риге система эвакуации жителей. От сбора людей и их доставки в безопасное место до регистрации, размещения и обеспечения основных потребностей в эвакуационном центре. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Служба госбезопасности обратила внимание на заявление, распространенное вчера прокремлевской группой Global Citizens Against War 1984, которое содержит угрозы в адрес некоторых латвийских компаний. В службе указали, что тщательно оценивают любую информацию о возможной угрозе компаниям или другим объектам в Латвии. Ведомство в сотрудничестве с другими госслужбами принимает меры по усилению безопасности объектов, подверженных риску диверсий. Как сообщалось, упомянутая прокремлевская группа, которая ранее уже брала на себя ответственность за акты саботажа в Европе, направила письма с угрозами в Латвию, Польшу и Португалию, потребовав прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Отопительный сезон еще не начался, но уже известно, что во многих муниципалитетах за тепло придется платить больше. Где-то тариф изменился минимально, а где-то вырос более чем на 20%. Большое значение имеет то, какое топливо используется в конкретном муниципалитете, подчеркнул член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения Валдис Витолинш. Важно также, когда предприятие заключило договор и по какой цене закупило топливо. Например, цена природного газа на бирже с начала года выросла примерно с 30 до 70 евро за мегаватт-час. Поэтому для тех, кто подготовился заранее, ситуация может быть значительно выгоднее, отметил Витолинш. Одно из наиболее заметных повышений тарифа этой осенью произошло в Кекове. С сентября он вырос примерно на 23%, до 104 евро за мегаватт-час. В крупных городах цены на тепло этой зимой будут заметно отличаться. От 93 евро за мегаватт-час в Цесисе до 75 евро в Венспилсе. В Риге тариф составляет около 81 евро. Если смотреть на тарифы в крупных городах, то изменения не очень существенные. В больших городах часто есть возможность использовать несколько видов топлива. Это позволяет лучше адаптироваться. Более заметный рост сейчас наблюдается именно в небольших населенных пунктах, где система отопления, возможно, не столь гибкая, пояснил исполнительный директор комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс. Он отметил, отметил, что средний тариф на тепло в начале года составлял примерно 82 евро за мегаватт-час. Сейчас же он приближается к 89 евро. Во вторник, 8 сентября, Кабинет министров решил усилить контроль за зерном российского происхождения. Правительство утвердило поправки к правилам, требования и порядок пограничного контроля продуктов питания и материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, ввозимых из третьих стран, которым не применяется официальный пограничный контроль. Изменения предусматривают, что Государственная продовольственно-ветеринарная служба будет контролировать партии продовольственного зерна и в тех случаях, когда зерно не предназначено для реализации в Европейском Союзе, в том числе если имеются подозрения, что оно происходит с временно оккупированных территорий Украины. Предполагается, что служба будет отбирать образцы для проведения лабораторных исследований, чтобы подтвердить или опровергнуть сомнения относительно указанных в сопроводительных документах страны или места происхождения зерна. Также будет предусмотрена возможность взимать с ответственных лиц предварительную оплату за пограничный контроль указанных грузов и проведение лабораторных исследований. Китай официально подтвердил, что во время наводнения все 33 гражданина Латвии находились в Тибете, сообщила директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медна. «Мы получили от китайских учреждений уже официальную информацию о том, что 33 гражданина Латвии находились в Китае, и у них нет информации, что они пересекали бы границу обратно в Непал. Поэтому, скорее всего, уже с уверенностью можно сказать, что наши люди находились на тибетской стороне в тот момент, когда произошла трагедия», сообщила Медна. Китай призвал предоставить образцы ДНК ближайших родственников латвийских туристов, чтобы провести сравнение и проверки. Медна подтвердила, что образцы ДНК будут незамедлительно отправлены китайской стороне. Ранее представитель консульского департамента МИД в Непале Юргис Баркан сообщил, что поступила неофициальная информация об обнаружении в Китае принадлежащих иностранным туристам вещей. «Вчера появилась информация о вещах, найденных на пограничном пункте на китайской стороне. Сейчас мы выясняем, будут ли эти вещи сфотографированы и опубликованы. Как только появится ясность, мы сообщим», — сказала Медна. После кибератаки на ЦСДД почти половина жителей Латвии уже выяснила, какие их персональные данные могли попасть к злоумышленникам. Возможность узнать, какие именно сведения были скомпрометированы, появилась на портале ЕЦСДД.ЛВ после атаки на Дирекцию безопасности дорожного движения. Согласно опросу программы «900 секунд», воспользоваться сервисом уже успели 46% жителей Латвии. Еще 21% респондентов пока не проводили проверку, но намерены сделать это позднее. Таким образом, более 2/3 опрошенных либо уже выяснили судьбу своих данных, либо собираются это сделать. При этом 14% участников опроса заявили, что не хотят проверять, попала ли их информация к хакерам. Еще 16% не являются клиентами ЦСДД, поэтому произошедшая утечка их не касается. Оставшиеся 3% не смогли определиться с ответом. Кибератака на ЦСДД стала одним из самых заметных инцидентов с персональными данными в Латвии за последнее время. После нее дирекция предоставила клиентам отдельный сервис, через который можно самостоятельно проверить, какие сведения могли оказаться раскрыты. Результаты опроса показывают, что интерес к этой возможности остается высоким. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Во вторник правительство поддержало вызвавшие неоднозначные отзывы поправки к стандартам основного и общего среднего образования, предусматривающие существенные изменения порядка оценивания учебных достижений школьников, в том числе условий сдачи оценивания централизованных экзаменов. Вопрос об отказе от минимального порога оценки на централизованных экзаменах оставлен следующему правительству. Уже с этого учебного года ученики 4-9 классов смогут исправлять не более трети полученных по соответствующему учебному предмету суммативных оценок. Каждую оценку, которую ученик решит улучшить, можно будет попытаться повысить один раз. Школы самостоятельно будут определять конкретный порядок исправления оценок, в том числе то, какие оценки ученик может исправить, каким образом и когда. В свою очередь, ученик